0: Европейский Союз подтвердил свою приверженность мирному урегулированию конфликта на основе резолюции ООН. Напомню, что проект застройки спорного участка площадью 12 квадратных километров был заморожен еще в 2010 годах из-за жесткой международной реакции, но вновь активизировался в прошлом году. Предварительная явка на выборах в Курултай Казахстана превысила 74%, сообщили в ЦИК Республики. При этом наиболее высокую явку 91% зафиксировали на юго-востоке Казахстана, а меньше всего избирателей, посетивших участки, зарегистрировано в Алмате 43%. Восемь вечеров вчера в республике закончились первые в истории выборы в однопалатный парламент. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. По закону это займет не более 12 часов. Выборы проходили по пропорциональной системе. Депутатский корпус сформирует из 145 человек, которых изберут на 5 лет. За мандаты борются 545 кандидатов от 7 партий. Мошенники в преддверии 1 сентября от имени крупных магазинов предлагают россиянам поучаствовать в распродаже детской одежды, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Аферисты запускают фишинговые сайты, имитирующие крупные магазины детской одежды, канцелярии и электроники, а также распространяют в соцсетях рекламу закрытых ликвидаций складских останков. Рассказали там. Покупатели оформляют заказ на поддельные площадки, деньги списываются мошенникам, а реквизиты карт попадают в открытый доступ, добавили в пресс-службе. В мышеловке советуют избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Совершайте покупки только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах, вручную проверяя адрес сайта. Для онлайн-шоппинга используйте отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом денежных средств, заключили там. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи пятого тура. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» 1-0. Единственный гол забил Жубал. Московская «Динамо» одержала первую победу в чемпионате 3-1 над Родиной. Московская команда повела благодаря голу Икера Поса, но затем дубль оформил Константин Тюкавин. Еще один гол забил Антон Миранчук. Крылья Советов переиграли «Акрон» 3-0. Отличились Никита Чернов, Доминик Орос и Владислав Шитов. Монако выиграл на выезде у Гавра в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Эрик Дайер. Российский полузащитник Монако Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. На 64-й минуте он получил желтую карточку. Во втором туре Монако примет Марсель. Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Команда, которую представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Мухаммаджон Якубов и Илья Заика, в финале полбалла проиграла британцам. Тройку лидеров замкнули швейцарцы. Команда отобралась на чемпионат мира 2026 года в Роттердаме. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В решающем матче они обыграли Владислава Панченко и Алексея Архипова. Бронзу завоевали Алексей Гусев и Никита Лямин. У женщин лучшими стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финальном матче они победили Кристиану Филимонову и Екатерину Шевцову. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Сегодня, в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио России программа «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: Добрый вечер.
1: У нас сегодня в гостях Мария Дубовикова, наша соратница, коллега, аналитик-международник, технолог информационных войн.
3: Добрый вечер.
1: Мария, что из себя сегодня представляет информационная война? Уже настолько этот термин заездился, настолько его уже измочалили коллеги-журналисты, эксперты, которые понимают и не понимают, что такое информационная война. А вот вы, как человек, погруженный в эти процессы не первый год, что можете сказать? Что такое информационная война? Какой она была тогда, когда вы начинали, и чем она является сейчас? Изменилась ли она?
3: Ну, у нас информационная война стала то тем, о чем все говорят, но мало кто до конца понимает, о чем идет речь, и вообще, как в ней жить и вообще функционировать. Но, в принципе, информационная среда, информационная война с нами с того момента, как человек начал разговаривать и начал все использовать свои слова для достижения неких результатов для себя, когда он учился ими манипулировать. То есть один человек научился манипулировать другим человеком. В принципе, с этого момента начинается так или иначе зарождение информационной войны, информационных технологий. А сказать, что за какой-то вот этот небольшой, относительно там сколько, 15-16 лет, насколько там изменилась среда, она не особо менялась. У нас просто степень проникновения, скажем так, цифровой среды в нашу повседневную жизнь стало колоссальным. И за счет этого информационное воздействие многократно усилилось. И человек оказывается вовлеченным в информационное воздействие, подчас даже сам этого не подозревая и не понимая. И так или иначе, информационные технологии оказываются у нас абсолютно повсюду. Они абсолютно разные, потому что есть... Это как вот инструмент, да, там, условно, нож, как я люблю проводить этот пример, всегда мы ножом можем нарезать там сыр, а можем зарезать соседа. И один и тот же инструмент. И поэтому с точки зрения как бы технологии, нужно понимать, что все зависит от того, в чьих руках и в чьих интересах что-то происходит. Потому что с помощью информации мы можем формировать нужные, там, скажем так, контексты, идеологические фреймы, обрисовывать общую реальность, а можно это все разрушать. Поэтому информационная война, как очень интересный момент, который мы дрейфуем, это то, что информационная война переходит в такое понятие, как когнитивная война. И при том это выделяется НАТО как отдельная новая среда войны. То есть шестой домен войны у нас теперь как когниция. И это достаточно существенное изменение, которое начинается где-то с конца 10-х годов, 2019-е это все начало процессуально происходить. И притом не потому, что что-то новое произошло кардинально, произошло просто то, что если Запад раньше это индоктринировал и разработал над сознанием людей в определенных странах, в своих интересах, как бы игра в одну калитку была, а когда Россия и Китай включились в эти процессы и начали противодействовать, во-первых, возник контрнарратив, во-вторых, нарратив вовнутрь западного мира, в этот момент возникла война. Потому что если раньше можно было воздействовать легко и просто, это было просто информационное воздействие, когнитивное воздействие, то с момента, когда оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем, а то и втроем, тогда и возникла эта война.
1: Прежде чем мы отправимся дальше, хочется получить разъяснение по доменам войны, то есть пространствам, где война происходит. Шестая, понятное дело, это когнитивные войны, предыдущие пять.
3: Суша, море, подводное пространство, воздух, космос, киберпространство. И когнитивно, соответственно, да.
1: Что такое когнитивная война и чем она отличается от информационного или киберпространства?
3: Нужно понимать, что информационная сама война – это очень широкий, скажем так, термин, в который в себя включает и психологические операции, цифровую и кибервойну, и экономическое информационное воздействие. Их очень много разных аспектов. То когнитивное – это одно из направлений информационной войны, в котором основным, скажем так, пространством и инструментом воздействия является наша когниция. Да, это мыслительные процессы. Натовцы очень хорошо сформулировали такое, скажем так, понимание этих вещей. Это, во-первых, все не быстрые процессы, это постепенная, поступательная совершенно история, при котором, скажем так, результаты когнитивной войны, когнитивного воздействия становятся заметны тогда, когда уже поздно. То есть, условно, если взять, к примеру, Украину, то мы имеем прекрасный пример того, как работают когнитивные технологии, когда, скажем так, целый народ просто перепрошили. И тем они и опасны, потому что это происходит совершенно незаметно. Сочинения в школах, в детских садах, определенные пробрасывание определенных нарративов. Один из самых главных инструментов когнитивного воздействия является формирование нарративов и фрейминг, скажем так, происходящей реальности в нужном в русле тому, кто соответственно, формирует, да, кто ведет это когнитивное воздействие. Вот. И, соответственно, когда это уже начинает становиться заметным последствия, сделать мы с этим почти ничего не можем. Потому что для того, чтобы переломить существующие, уже устоявшиеся, скажем так, внедренные смыслы, нужно прикладывать в 10 раз больше усилий, чем потребовалось тому, кто это делал изначально.
0: А мы вот можем в этом плане внедрения нужных нам нарративов, в том числе учиться у наших противников, которые в этом хорошо поднаторели. Вот я приведу такой пример. Сейчас интересная история, что исламисты переняли тактику сионистов. То есть объясню, в чем суть. Вот, допустим, если до спецоперации начинают критиковать какого-нибудь либерала, который написал там гадость про русских или про православие, если этот либерал был еврей по национальности, где-то уже начинали все кричат, что ты антисемит и вообще, типа, сомневаешься в Холокосте. И сейчас есть обратная ситуация, когда в ООН ввели в оборот международный правозащитный термин «исламофобия», и 15 марта отмечают День исламофобии, при этом тебя называют, опять же, исламофобом, если там противишься внедрением норм шариата в Советском государстве в России, там, критикуешь резню там джихадистами, алавитов и христиан в Сирии, критикуешь исламский терроризм, где-то уже начинают говорить, что ты исламофоб. При этом Международного дня христианофобии у нас нет. Вот как раз мы с Кириллом Кабановым поднимали эту тему на этой неделе. Хотя сегодня христиане – самая гонимая религиозная группа в мире, идет по всей статистике. И можем ли мы, допустим, тоже перенять эту тактику, чтобы точно так же наших, кстати, противников идеологических, политических обвинять в русофобии или в христианофобии?
3: Ну, конечно, здесь никто же не мешает, никого нету, скажем так, как это, порта приписки, что вот только можно пользоваться вот этой группой лиц, да, определенным набором манипулятивных технологий, остальным нельзя. Нет, это инструментарий, который, он лежит на поверхности, это абсолютно идет из социальной психологии, из человеческой психологии, человеческих уязвимостей, когнитивных уязвимостей, логических уязвимостей. И, соответственно, все подобные вещи, конечно, абсолютно инструментализированы. Просто ими нужно пользоваться. И не бояться ими пользоваться, не бояться последствий. Потому что здесь очень важный момент. Нужно понимать, что информационное пространство, информационная среда, в принципе, достаточно цинична. И когда мы начинаем стесняться...
0: Мы не такие, говорили.
3: Замечательная такая смешная фраза. Усики-пусики, мы не такусики. Вот это совершенно нерабочая история, потому что невозможно победить человека, у которого лом в руках, с помощью доброго слова и уговаривания. Ну, не надо меня им дубасить, да, против лома нет приема, кроме как другого лома. Поэтому нужно понимать, что если против нас идут с определенным набором достаточно жестких и опасных инструментов, ими нужно вооружаться, нужно отнимать их у врага и использовать против него.
1: Насколько эффективно мы сейчас это делаем? Понимаем ли мы на государственном уровне, на уровне профильных органов, что против России десятилетиями ведется та самая когнитивная война, информационная война, гибридная война, мятежная война по Евгению Эдуардовичу Местнеру, нашему глубоко уважаемому и любимому?
3: Этого понимания не было очень долго, но мне кажется, что в последний год мы начинаем наблюдать определенные изменения и понимание важности этих, скажем так, включенности в эти процессы, потому что у нас все равно начинают возникать попытки формирования неких идеологем, что крайне необходимо, потому что это тоже один из инструментов информационной войны, в том плане, как инструмент защиты, потому что ни одна страна, ни одно государство не способно жить без идеологического хребта, потому что есть вот такая идеология, это идея, которая ключевая, вокруг которой строится, да, общество, некое объединяющее начало. И, соответственно, начинает возникать адекватное отношение к пропаганде, которая всего лишь по своей сути является инструментом артикуляции этой идеи, больше ничего. То есть даже наше отношение, которое было сформировано за последние 30 с лишним лет в отношении идеологии и пропаганды, это то, что было навязано Западом извне совершенно с конкретной целью. Потому что страна без идеологии, соответственно, человек не понимает, за что... То есть это человек, который, во-первых, эгоцентричен, человек, который замкнут на себе, у него нет некого идеологического ценностного основания, поэтому ему как бы важнее, там, условно, Макдональдс со Сникерсом, нежели какие-то более высокие глобальные ценности, цели и понимание, что такое твоя собственная родина. Кстати, ну, в общем, дискредитация слова «патриот» — это все из той же оперы, да, заменного словом «ватник». И, соответственно, сейчас начинает выстраиваться адекватное понимание и идеологии, и пропаганды, и как средство защиты. Также возникают попытки формирования неких смысловых нарративов, что крайне важно, потому что, формируя внутреннюю среду, мы делаем ее резистентной, и, соответственно, создается нарратив и контрнарратив. То же самое происходит вовне. С точки зрения того, что мы делаем вовне, то, конечно, еще мы только, по сути, по-настоящему только начали в этом направлении работать без особого стеснения, и что вселяет достаточно такую осторожную, но надежду на перелом в, скажем так, в понимании, перелом в инструментализации применения всех этих технологий.
1: В огромном количестве стран, потенциальных и наших реальных противников, войска информационно-психологических операций давным-давно выведены в отдельную структуру, отдельный род войск. На начало СВО ряд экспертов, в частности, часто вспоминаемый нами наш друг и брат, погибший Владлен Татарский, Максим Фомин, говорили о том, что необходимо создавать отдельный род войск беспилотных систем и отдельный род войск информационно-психологических операций. Как это было у нашего противника еще на момент начала СВО? Беспилотные системы созданы. Мы это видим, мы видим результаты, мы видим успехи и такой результат того, что сделана работа над ошибками. А вот войска информационно-психологических операций еще не созданы. Не пришло ли время?
3: С одной стороны, пришло уже давно, но с другой, на самом деле, информационная среда должна быть диверсифицирована, потому что помимо централизованной работы должно быть еще энное количество автономных ячеек, способных осуществлять информационное воздействие, потому что когда идет какое-то централизованное воздействие, оно легче пресекается Западом особенно. И это мы видим на примере Россотрудничества, которое, да, находится под санкциями, соответственно, все русские дома, вся работа русских домов так или иначе парализована и выходит под жесточайшим контролем извне. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что централизация в условиях нынешней гибридной войны, она не идет нам на руку. То есть должна быть какая-то общая логика, должна быть общая нарративная составляющая, понимание, что мы несем туда, каким мы осуществляем воздействие, что мы осуществляем, какое воздействие здесь, что мы, какую мы среду формируем, да, условно-смысловую. И уже исходя как бы и уже из этой общей нарративы, да, соответственно, чтобы люди могли, которые непосредственно имеют отношение к информационным операциям, уже их проводили. То есть есть просто спектр того, что можно делать, и что там СИОПы, да, психологическое воздействие, которое имеет ограниченное, да, там условно масштаб действия, потому что психология такая штука, здесь больше тактическая история. которая на сиюминутный результат нацелена, вот, то и там и когнитивное воздействие, что, то есть это длительное формирование нарратива и такое, да, agenda setting, установление некой повестки. Вот, поэтому здесь должна быть совокупная совершенно история, комплексная, и, ну, да, время к этому пришло, и очень классно в этом, на самом деле, пример Ирана, который получилась очень достаточно забавная история. США с Израилем рассчитывали, уничтожив всю верхушку Ирана, сломить хребет, а получилось так, что дорвались до власти молодые дерзкие ксировцы, которым совершенно неинтересны все старые методы воздействия, и они начинают идти абсолютно по молодежному пути.
0: Еще непонятно, с кем договариваться, потому что все вроде перебил, а новый лидер не назначен, где-то в бункере сидит там. И...
3: Ну, да, но это им дало абсолютную свободу, потому что если посмотреть, что делает Иран, а у них вообще же очень интересно, Министерство информации Ирана, это, по сути, совокупность ФСБ, СВР и все энное количество наших спецслужб в одном месте, при этом еще информационное воздействие. Вот, и вот эти ролики, я не знаю, видели, не видели, если можно посмотреть, есть аккаунт Explosive Media, где они устроили целый сериал «Лего», через который они просто чмырят, по-другому здесь не скажешь, американскую администрацию, и используют каждый прокол, каждую глупость, совершаемую американцами, в своих интересах. И идет это при том абсолютно, скажем так, то есть они не единственные, есть еще другие, соответственно, иранцы, молодые, которые активно в этом подключаются к этому процессу, формируют совершенно замечательный образ, который сеет когнитивные диссонансы на всем западном мире, который привык верить в то, что это иранцы – это варвары, исламисты, совершенно глупые, зашоренные, страшные варвары. А тут оказывается, что это люди, которые способны говорить с ними на их же языке и с этими же приколами. Весело, это еще рэп к тому же. Вот. И, ну, когнитивный диссонанс вообще прекрасно работает с точки зрения воздействия, потому что он, когда подрывается один некий постулат, который существует, энное количество времени, начинают ставиться под сомнение абсолютно все остальные.
0: А еще там где-то читал, что при этом в плане тоже создания какой-то идеологии, что, в принципе, на самом деле вот версия иранского шиизма сильно отличается от того, каким шиитство было вообще изначально, базово. И во многом как раз это вот такая версия шиитского ислама, рассчитанная на международную экспансию, плюс претензии на мессианство, которое изначально не было базово в шиизме. И даже где-то тоже я прочитал, что в плане вот этого противоборство арабов и персов в исламском мире, арабов-суннитов и персов-шиитов, что когда они, значит, смоделировали в Иране версию шиизма довольно простую, причем направленную на вот, скажем так, слои бедной молодежи, чтобы захватывать вот эти массы, то во многом сунниты, когда впрыснули вот эту идеологию тоже упрощенного агрессивного ваххабизма, как у запрещенного на ИГИЛ, это была такая ответка как бы шиитам, что типа, вот вам суннитская версия там для малообразованных бедных слоев, чтобы, соответственно, Иран как бы не перетащил вот эти вот массы мусульманской пассионарной молодежи на свою сторону. Вот насколько это имеет под собой тоже какие-то реальные основания?
3: Ну, это, конечно, имеет под собой основания, но здесь, мне кажется, еще намного более интересно и глубже все идет, потому что это за пределами религии. Иран все-таки цивилизация. Это не просто государство, это цивилизация, которая намного древнее соседних государств, и которая существовала на этих землях почти, ну, больше, даже 5000 лет. И у них есть, вообще у иранцев есть совершенно феноменальная национальная гордость, которая очень сильно проявилась даже в случае с американской атакой, потому что даже оппозиция встала на, как бы, заняла сторону не самого правительства, а Ирана. Потому что если тебя бомбят, то значит это твои враги, тебя же, ну, твои друзья же не будут тебя бомбить, убивать твоих родственников. И здесь есть не то, что какой-то шовинизм со стороны Ирана, а такое национальное превосходство над арабским миром, которое достаточно болезненно переносится арабами, особенно монархиями залива, которые очень щепетильно относятся к своему эго. Это совершенно арабская чисто черта, потому что здесь как бы религия – это религия, это одна история, но здесь есть совершенно чисто вот национальные приколы, которые, в общем, формируют Восток в том виде, в котором он есть, очень тонкий, науки, очень сложной, очень многосоставной. Вот. И как бы иранская, скажем так, экспансия, она больше основана на каком-то... Даже это проявилось в случае с Палестиной. Иран, по сути, оказался единственной мусульманской исламской страной, которая высказалась и которая начала что-то делать. И по поводу Палестины, не разглагольствовать, как Эрдоган, который пытается, да, там, в суннитском мире показать, какой он весь из себя крутой, на самом деле это чисто просто популизм. А он реально что-то делает, его прокси это делают. И это настолько подкупает арабов, которых убили фактически за последние годы самоуважение. Убили, их купили, и они продали с потрохами. И народ-то это простой совершенно прекрасно понимает. И Иран становится тем, что возвращает людям не столько там не национальную гордость, а человеческую гордость, самоуважение, что есть еще те силы, почему в Ливане он такой популярный, да, там Хизбалла имеет, потому что это готовность погибнуть за идею, притом за хорошую идею-то, за справедливость, за какие-то ценности, которые были стерты за последнее время напрочь.
0: Это погибнуть. При том, что на контрасте с этим в Саудовской Аравии можно сейчас словить срок или штраф за поддержку Хамас, например, палестинского, потому что они все вполне себе дрейфуют в русле там, Израиля и США и хотят себе построить уже сильное государство, богатое, поэтому они вот эти свои ваххабитские всякие приколы поджимают уже там алкоголь разрешили пить в определенных местах, и никабы сделали необязательное ношение. Вот у них действительно принц, один из принцев саудитов, артикулировал, что там вы свои Палестины типа там надоели, вот, а мы, если будете там высказывать в Саудовской Аравии местные какие-то там арабы в поддержку Хамас, то вот вам, пожалуйста, штраф. И, кстати, тоже правильно заметили, что реально поддерживает Палестину только Иран тоже, кстати, вот забавная история, такая когнитивное позерство. На чемпионате мира сборная по футболу Египта выбежала там на какой-то матч, там их тренер, значит, с палестинским флагом, и было много дискуссий, можно ли использовать чемпионат мира для политических высказываний. При этом сам Египет на границе с Палестиной построил огромную стену, и ни одного палестинского мигранта к себе не пускает, ну, потому что, понимаешь, это довольно проблемная публика на примере там Иордании или Ливана.
3: Да, это проблемная публика с большой проблемной историей, которая имеет достаточно болезненную репутацию на самом деле на Ближнем Востоке. Но здесь проблема больше даже в том, что в случае с Саудовской Аравией она бы, может, и хотела что-то по-другому сделать, но у них просто шансов нет, потому что деньги находятся в Соединенных Штатах, и рычаг вот этого воздействия, когда выкол твои ресурсы, он достаточно болезненно ощутим. И в принципе, о каком-то суверенности сейчас королевство говорить особо-то не приходится, хотя они там пытаются, вот это трехстороннее соглашение, которое они подписали между Турцией и Пакистаном, даже попытка выйти из зависимости от Америки, по большому счету, в военном плане, потому что стало понятно, что американское вооружение, присутствие американских баз вообще ни про что. И нужно...
2: Это там, скорее про дополнительные проблемы.
3: Проблемы, да, которые тебе никто не собирается решать и компенсировать.
0: Ну, то есть я понимаю, что у них вот эта схема этого соглашения, это саудовские деньги, военные силы Турция, ядерное оружие
3: совершенно
0: Пакистана, все скомпоновались в такую
3: совершенно
0: вот
3: верно, да. Турция как бы здесь самый автономный игрок, который удалось минимизировать зависимость до 18% от внешних поставок вооружений, соответственно, Пакистана, ядерное оружие и китайские технологии, что очень важно, что, кстати, в Китае очень выгодна вся эта сделка. И Саудовская Аравия с ее деньгами, которые она может с пользой для себя потратить, в том числе для разработки тех же там турецких каких-то систем доработок и так далее. Вот, поэтому здесь больше, скажем, история вокруг Палестины, она очень вскрыла очень многие болевые точки в регионе. И, но, с другой стороны, показала то, что, к сожалению, времена того, когда арабы действительно готовы были бороться за какую-то там честь, понятие там справедливости, некие высшие идеалы, оно, к сожалению, может быть, к счастью, ну, какое-то время покажет, как говорится, оно прошло. И этим активно очень пользуются, соответственно, Соединенные Штаты Израиля.
2: А как объяснить обывателю, не погруженному в сложные перипетии Ближнего Востока, почему Ирану удалось выстоять? Ведь я помню, когда все началось, и Трамп стал вот надвигаться на Иран, на Тегеран, когда подключился, понятное дело, Израиль, а точнее США подключились к Израилю в этой войне, в этом давнем уже, да, противостоянии между Тель-Авивом и Тегераном. Вот как объяснить простому обывателю,

0: горами. И нужно быть сумасшедшим, чтобы решить напасть рано, потому что это гарантированно колоссальные потери с минимальным результатом. Во-вторых, Иран был готов к этой войне. Он, в принципе, готовился к этому десятилетия, и вся инфраструктура, подземные ходы, в общем, это совершенно уникальная история, когда вся инфраструктура спрятана под землю, когда у них там лифты поднимают эти пусковые установки, они выезжают, пускают ракеты, уезжают, уезжают обратно. Все. С этим особо ничего не сделаешь. То есть это нужны совершенно конкретные снаряды, которые пробивают бункер, да, бункерные бомбы, но их не так, чтобы много. Это все очень затратно, с учетом того, что это американское вооружение, которое стоит колоссальных денег. Вот. И в-третьих, это они очень быстро учатся на своих ошибках. То есть период, вот эта вот незабюрократизированность, то есть условно происходит какой-то, они понимают, что какая-то есть там какой-то прокол, уязвимость, они тут же ее устраняют мгновенно. И это, например, эта история с БПЛА, которое было завезено, да, израильское, эти ФПВ-хи, которые должны были бить по стратегическим объектам, они быстро это раскусили и, в общем-то, накрыли всю сеть и быстро сделали выводы. Это тоже очень сильно важный такой фактор. В-четвертых, это достаточно слабое проникновение, лояльность самих иранцев не столько, опять же, властям, сколько самому Ирану, как идее. И еще такой момент, что вообще, в принципе, отличает мусульман от других, скажем, религий. И даже больше это касается именно шиитского ислама, это вот это мученичество. Мученичество за какую-то вот светлую идею. То есть я погибну, но мои дети, мои потомки, моя страна будет дальше жить, и моя смерть не будет напрасной. И вот эта история того, что я делаю это вне, как бы, да, я погибну для чего-то хорошего, для того, чтобы что-то не произошло, я пожертвовал собой ради каких-то благих целей, она достаточно позволяет обществу быть резистентным. И создает вот этот вот, скажем, барьер, который люди понимают, что они не могут, скажем, сдать свои позиции, потому что иначе смерть этого человека, да, этих людей была напрасна. И это делает, конечно, Иран феноменально совершенно резистентным перед внешним воздействием. И еще что я хотела бы отдельно отметить, это вот помните, как Иран сформулировал образ победы?
1: Как?
0: Поставить супостата на колени. И под эту формулу можно очень много что подмести, если правильно, да, сделать, фраминговать, правильно определять вот эти вот рамки восприятия реальности. И это создало огромную маржу для маневра Ирану. И при этом правильно законсолидировало общество в нужной смысловой парадигме, что задача выстоять любой ценой и поставить супостата на колени. И, соответственно, в принципе, глядя на то, что происходит, мы это имеем. Потому что американская репутация, американский образ за последние несколько месяцев очень сильно пошатнулся во всем мире. Именно благодаря этому.
2: Ну, вот Иран еще пытались же расшатать, в том числе и по линии межэтнических противоречий, потому что, собственно, персов там меньше, чем этнических русских в России, 60%. И самые крупные группы – это там азербайджанцы, белуджи и арабы. Вот. Как на ваш взгляд, почему не получилось, например, перетащить на сторону американо-израильской и пштейновской коалиции местные меньшинства, и потом еще, я помню, что была попытка тоже сделать ставку какую-то на иранских курдов, тоже она, по-моему, не сыграла. И то, что вот вы упоминали про FPV-шки, насколько я знаю, и то, что вот запуск этих FPV-шек, они производились и должны были быть произведены даже не местными жителями, а афганскими мигрантами, вот, завербованными Моссадом, и тоже быстренько этих афганских мигрантов там понакрывали, подепортировали, пересажали и так далее. Вот как вы думаете, почему вот наоборот все сплотились вокруг персидского народа, остальные как бы этносы, и тоже не получилось их там растащить на какие-то сепаратистские тенденции?
0: Ну, здесь нужно прекрасно понимать о том, что в Иране абсолютно все, никто никого не притесняет. каждая этническая группа живет абсолютно на равном со всеми, и никто не фокусируется особо внутри системы на то, к чему ты, какой группе ты принадлежишь. Иран вообще гениально сделал в том плане, он в это вынес в как

0: с самого начала войны, он вынес это в некое свое особое совершенно достоинство, потому что когда погиб первый христианин, в Иране, там же достаточно большая христианская община, которая единственная община в мире, которая растет. И это очень интересный момент. И когда они погиб, они на официальных ресурсах иранской как бы, пропаганды, условно, они сделали рисунок Христос, обнимающий этого человека. Это же потрясающе совершенно.
1: Но и... для исламского государства, да.
0: Да, это уникально, это действительно беспрецедентный, скажем, момент. И второй момент, что вряд ли бы, да, можно было бы раскачать иранское общество, если бы с той стороны, скажем, те же самые, да, там, сторонники Шаха Пехлеви могли что-то предложить. То есть, ну, во имя чего? То есть, людям для того, чтобы что-то делать, нужно понимать образ будущего. Когда этого образа будущего нет, или оно сводится к американским благам, Сникерсу, Макдональдсу и Уолдисну, не знаю, там, этому... Диснейленду с Нетфликсом, это, ну, это смешно. Это не про ценности, это не про дух. Тем более, что если даже мы обратимся к иранскому кинематографу, это всегда про духовность, это всегда про некие глубочайшие смыслы. Это глубоко духовный на самом деле народ и ценностный по своему внутреннему содержанию. Когда ему вот это, его глубинное предлагают заменить фальшивкой, то, что как раз вымылось, да, у поколений, которые, иранцев, которые выросли соответственно, в Америке для них стала вот эта либеральная, это неолиберальная модель потребления, ладно, скажем, хотя там хочется другое употребить, более грубое, потребление просто из жизни для себя и вот этого какого-то развлечения, оно ну, никак не бьется вот с этими глубинными совершенно смыслами, которые продолжали находить, ну, существовать в Иране. И это тоже стало тем как бы фактором как, вот этой внутренней резистентности и почему оппозиция перешла на, соответственно, на сторону, по сути, правящего режима, но по факту просто на сторону Ирана. Ирана как цивилизации, Ирана как страны с громадным духовным и культурным наследием, потому что иранцы же американцы с израильтянами, они же били по, в том числе, пострадали очень многие культурные объекты. То есть это попытка уничтожения культурного прошлого, того, что делает Иран Ираном. Конечно, это будет вызывать совершенно отторжение и, наоборот, цементировать еще больше как бы иранское общество, консолидировать его. И это большой просчет, к счастью, внешних сил.
1: А какая роль Китая во всем этом? Ни для кого не секрет, что один из ключевых партнеров Ирана – это как раз КНР и в военно-стратегическом смысле, и в экономическом.
0: Китай, во-первых, он поставляет разведданные, спутниковые снимки, по сути, участвует непосредственно в наведении иранских ракет по объектам в соседних странах. Китай же вообще, да, мы помним, что Китай живет, у него военная стратегия, которая заложена в основе НУАК, это стратегия трех войн. Война общественного мнения, психологическая война и война правовая. Задача строится все чисто на Сунь-цзы, да, одержание победы не без военных действий. Поэтому
2: кто шутил, одержание победы, постоянно получая пилюлей. Кто так описал стратегию Сунь-цзы по-хорошему. Причем, если перебивать, там же было забавно, что зачастую Китай из раза в раз проигрывал многим захватчикам, там, манчжурам, монголам и так далее, а просто их за счет огромного количества китайцев более высокого уровня культуры просто их поглощал и переваривал. Проигрывая войны с ними.
0: Но как бы сейчас они решили вообще пойти по пути, что любая война, которая происходит, она тут же инструментализируется в интересах Китая. Ну, лучше, чтобы воевать чужими руками. Поэтому у них задача, чтобы как можно больше там навредить американцам с помощью, если иранцы это делают, тогда поможем это иранцам. Там русские воюют, но мы и этим, с этих денег срубим, с той стороны, с нас срубим. Тут вопрос-то абсолютно меркантильный. Вот, тут нет такого. Вот у Китая нет никаких идеологических подходов, каких-то ценностных желания там, отстоять некую правду. У него есть желание отстоять себя и максимально из всех выжить денег. И максимально выжать ресурсы, чтобы инструментализировать все происходящие процессы в своих интересах. Вот. Что в общем случае с Ираном и происходит, потому что помощь Ирану для него оказывается очень выгодна с точки зрения насолить Америке. Великолепная совершенно для него история, которую он по максимуму использует. и успешно это делает, в общем-то.
2: Ну да, на фоне того, что, собственно, отжатие Венесуэлы китайского сателлита Китай проглотило, но вот Иран оказался покрепче.
0: Не все, что кажется, что Китай проглотил, он на самом деле проглотил. Потому что, да, это восточная совершенно история, это еще более тонкий и более сложный Восток, поэтому это все накапливается, это все анализируется, препарируется, чтобы потом где-нибудь обязательно, да, инструментализировать в своих интересах.
1: Что нас ждет в недалеком будущем в плане ситуации на Ближнем Востоке и в плане развития тех самых когнитивных, происходящих из информационных войн?
0: Если говорить вообще про Ближний Восток, то там, в принципе, несколько сценариев развития событий. Это то, что в какое-то время конфликт продолжит находиться в латентной фазе. Моссад будет всеми силами пытаться просочиться в внутренние институты Ирана для совершения диверсий по тому же, например, модели, как это было в случае с Хизбаллой. Потому что для него, когда, ну, то есть, если посмотреть вообще действия Моссада, это как бы стратегия, да, всегда, если ты не можешь в прямом или в честном бою сделать что-то, сделай это любым другим доступным тебе способом. Поэтому как бы цинизма там не занимать у людей и беспринципности, поэтому то есть, здесь можно ожидать каких-то достаточно серьезных диверсий на иранской земле с непредсказуемыми последствиями, потому что у них же задача уничтожить полностью весь потенциал и ракетный, и ядерный Ирана. То есть от этой идеи они не откажутся, потому что статус-кво, который сейчас образовался, им совершенно не интересен. Есть как бы такой маловероятный сценарий, что они дожмут экономически, задушат, как на это, в общем-то, идет расчет, но вряд ли он сыграет, потому что здесь, опять же, вопрос иранской гордости.
1: И
0: Китая, да, совершенно верно. И как бы у Ирана есть союзники, и плюс он достаточно самодостаточное государство, которое может себя и прокормить, а все-таки имея каналы поставки по земле, в том числе теневые контрабанды и все остальное, они спокойно все это выстоят, поэтому тоже маловероятно. И есть как бы вероятность, притом, ну, можно предположить какие-то очень сильные ослабления режима в Иране, но это очень сильно навряд ли, опять же, потому что новый формат информационного воздействия, который был выбран Ираном на последнее время, оно очень находит поддержку у молодежи, потому что это разговор на молодежном языке, на современном. Людям это понятно, симпатично, вроде бы даже выглядит по-современному. Вот, поэтому тоже вряд ли, тем более, что с учетом того, что мы до конца все равно не знаем, что с новым лидером Ирана, в каком он состоянии, где он, потому что, по сути...
2: И кто он?
0: Потому что, по сути, сейчас страна находится под управлением КСИРа. И как бы живет, и нормально, потому что вопрос-то оказывается не в лидере, а вопрос-то оказывается в народе. Вот.
1: И в его активной пассионарной части.
0: Абсолютно,
1: я хотел как раз про это поговорить, что по большому счету в Иране система выстроена таким образом, что от одного конкретно взятого человека не зависит слишком многое, и его устранение не перевернет всю шахматную партию.
0: Как оказалось, потому что ставка была на другое, потому что казалось, что все держится на верховном лидере, и все уничтожит верховного лидера, и все рассыпется. А оказалось, что нет. И оказалось, что если даже снести всю верхушку КСИРа, тоже ничего не поменяется. Потому что люди оказались действительно пассионарными, выстроенными в одной идеологической парадигме, которая делает их абсолютно резистентными к внешнему воздействию. То, о чем как я говорила до этого по поводу идеологии и пропаганды. Когда человек понимает, за что он борется, что ему противостоит и для чего все это, у него есть образ будущего, за что он стоит, он будет стоять до конца.
2: А вот тот факт, что руководство Ирана, несмотря на наши партнерские с ними отношения, то самое престарелое, которое выпилено было американцами до атаки Израиля и Америки, всячески оттягивало подписание договора о стратегическом партнерстве с Россией. И если аналогичный договор, например, с КНДР, включает у нас пункт о взаимопомощи в случае военного нападения на одну из стран, уже там северные корейцы в рамках этого договора помогли нам освоить Курскую область, то как раз по настоянию иранской стороны этот пункт о военной помощи, если на одну из сторон договора кто-то нападет, исключили. Это что, был такой, в общем-то, реверанс, попытка как-то договориться с Западом накануне этого, или наоборот, там Китай надавил, выступая против излишнего сближения России и Ирана?
0: Но я бы вообще, на самом деле, очень скептически относилась к этим пунктам, потому что, например, в трехстороннее соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией есть этот пункт. Но кто-нибудь будет его исполнять? Он, например, существовал, когда... Это же то, что сейчас заключено, там, в начале августа. Это продолжение саудовско-пакистанского договора, которым точно этот был пункт о том, что нападение на одну из сторон является... То есть, да, Пакистан должен был включиться. Как включился Пакистан? Переговорами. Это тот механизм, который предусматривается этой историей. Или как в случае там даже с НАТО, с этой пятой статьей, когда залетают дроны или еще что-нибудь на территорию НАТО, что мы не-не-не, это все нормально, вообще мы тут ни при чем. То есть это, скажем так, это все прекрасно на бумаге, но захочется ли кому-нибудь вписываться в эту всю историю, ну, одному богу известно. Тем более Ирану совершенно неинтересно воевать. У него своих проблем достаточно воевать там вместе с Россией, отстаивать наши интересы, потому что у него есть свои проблемы, свои совершенно задачи. А Россия точно совершенно не будет, как это, отправлять свой военный контингент, чтобы защищать Иран, тем более, ну, как бы, зачем? Потому что, ну, как чтобы что, да, условно, что, да. Заниматься, да, там, С-300, С-400 управлением, ну, все обучены, все прекрасно умеют пользоваться нашими, там, комплексами и так далее. Ну, то есть это больше такой... как бы он всем очень нравится, этот пункт. Кажется, что это вот эта любовь, дружба, да, там, жвачка, все, мы все до крови щабы братья навет. Но оно же не работает. Зачем кому-то врать? Ну, не, тут честный договор. Вот от сих до сих. Все. Никаких иллюзий.
1: Роль России во всем этом. Одно время... еще, ну, в прежнюю эпоху, в советские времена, Советский Союз был ключевым игроком на Ближнем Востоке. Без Советского Союза на Ближнем Востоке почти ничего или вообще ничего не могло произойти. Потом, понятное дело, сильный провал. И вот возвращение России, да, уже в другом качестве, да, на других принципах, но все же. Что сейчас из себя представляет Россия как игрок на Ближнем Востоке? Без шапкозакидательства, по факту.
0: Ну, скажем так... Это немного не та Россия, которая была в 15-м, 16-м, 17-м году. Потому, вернее, даже не столько не та, здесь вопрос ожиданий. Да, почему очень любят говорить, Иран – это Россия, которая смогла. Это достаточно грустная, на самом деле, фраза, потому что все, что сейчас делает Иран, все ждали от России. И, соответственно, вот этот, скажем так, стремление, вернее, желание того, что, наконец, Россия станет вот этим тем самым инструментом отстания многополярного мира и положит конец гегемонизму, к сожалению, не реализовалось, потому что Россия очень осторожна. У нас были все это время многоуважаемые западные партнеры. С этим подходом никогда невозможно ничего адекватно сделать. И, к сожалению, Россия те позиции, те ожидания, которые были, она, к сожалению, и не реализовала, и разочаровала очень многих. А сейчас в какой-то степени открывается окно возможностей, в том числе за счет возвращения России в Сирию, возобновления работы Русского дома, возобновления контактов, нахождения некого компромисса по военным базам. Есть возможность немного изменить свои текущие позиции и переосмыслить их. В самом иранском кризисе здесь не стоит говорить о какой-то существенной роли России, потому что Иран прекрасно сам справляется. И какая-то наверняка есть там помощь по разведданным, так же, как со стороны Китая. Ну, соответственно, Россия продолжит это делать. И здесь очень важный момент, что Россия сохраняет свои, скажем так, позиции как медиатора и посредника, нейтральной стороны, которая, скажем так, позволяет договариваться всеми со всеми, разговаривать, поддерживать контакт. А это в нынешних условиях дорогого стоит по-прежнему, как и было когда-то.
1: Ну и будем надеяться делать все возможное для того, чтобы Россия стала Ираном, который смог. И ничто не потеряно, пока не потеряно все, как говорил итальянский философ Грамши. Мне очень нравится эта фраза, это выражение. Действительно, было нам поставлено много подножек. Мы сами понаступали на большое количество граблей. Но мы же Россия. Мы справимся и выстоим, если
2: потому
1: смог.
2: Потому что мы русские, с нами Бог. Бог.
1: Да, это абсолютно точно. Благодарим Марию Дубовикову за этот замечательный разговор. Программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. Далее слушайте «Радио Док».
3: «Консерватники». Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
10: Это мы прифронтовой город?
11: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
3: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
13: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
14: Не знаю, Тиль, я попробую.
3: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Астрахани.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Москва готова поддержать посреднические усилия как по урегулированию конфликта Ирана и США, так и по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке. В американском штате Невада из-за стремительного природного пожара почти 90 тысяч человек оказались в зонах обязательной или возможной эвакуации. Далее подробно. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск. Кроме того, поражены радиолокационная станция противовоздушной обороны, места хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним. По данным военного ведомства, за сутки также поражены пункты временной дислокации украинских войск в 159 районах. Российские войска поразили в порту Южный склады с военным грузом и 5 резервуаров с ГСМ. Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» и 1120 беспилотников ВСУ. Позиция премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам» ясна. Дело в экономической целесообразности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, изначально вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши. При этом, комментируя политику Польши, Владимир Путин назвал борьбу с неонацизмом и русофобией одной из целей СВО.
2: Знаете, я давно знаком с господином Туском во время подготовки к строительству «Северного потока-2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром. И мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень. Экономическая целесообразность. У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши, мимо Европы. И была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линии по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Ну, прежде всего, конечно, экономического характера. И тогда уже Польша была против. В том числе и потому, что, во-первых, теряются определенные ее экономические преимущества, как транзитной страны. И второе, Польша недополучала, ну, собственно, так и получилось, стала недополучать дохода от транзита наших углеводородов. Эта позиция для меня абсолютно не нова, я ее хорошо знаю. Но все-таки, на что бы я обратил внимание сегодня, это на то, что все-таки, несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности, имея в виду прежде всего идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию, но и действительно это удивительно, что сейчас происходит в Украине. Это героизация нацизма, это еще полбеды, но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских. Сотнями тысяч. И сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Вот это ужасно. И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю. Как ни странно, даже в сегодняшней крайне сложной ситуации считаем важным, что кроме нас на обстоятельства подобного рода обращают внимание и в других странах, даже в тех, которые далеки от симпатий в отношении России.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре погибли двое детей. Кроме того, семеро детей ранены и получают медицинскую помощь, а также госпитализированы двое взрослых. Позже пресс-служба компании «Озон» сообщила о пожаре на складе в Краснодаре. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди них нет. Работа склада остановлена, товары с него скрыты с витрины маркетплейса, а заказы будут отменены с возвратом денег. Москва готова поддержать посреднические усилия как по урегулированию конфликта Ирана и США, так и по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке, заявил замминистра иностранных дел России Александр Алимов «Известиям». Отмечается, что российская концепция направлена на долгосрочное разрешение конфликта. Документ предполагает поэтапное урегулирование конфликтов, меры доверия, соблюдение принципов общей и неделимой безопасности и обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив, говорится в статье. Ранее в августе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вести экономическую войну против Ирана, чтобы добиться нужных Вашингтону договоренностей по спорным вопросам. Ожидается, что сегодня глава американского Минфина Скотт Бессент подробнее расскажет об этих планах. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 78-й минуте защитник Краснодара Жубал забил гол ударом через себя. На 62-й минуте форвард «Быков» Джон Кордоба заменил Дмитрия Воробьева и впервые вышел на поле в текущем сезоне. Краснодар одержал победу во всех матчах на старте чемпионата и с 15 очками возглавляет таблицу российской премьер-лиги. В других матчах «Крылья Советов» победили «Акрон» 3-0, московская «Динамо» переиграла «Родину» 3-1. В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. Уфа победила «Енисей» 3-1. Красноярцы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте после удаления

0: победы в трех матчах в рамках турнира. Ранее сборная России обыграла команды Ирана и Белоруссии. Российский велогонщик Арсений Любешкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX-фристайлу в немецком Дармштадте. Чемпионом Европы стал британец Джордан Кларк, бронзу завоевал француз Антони Жан-Жан. Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей и стали первыми в зачете. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 10, плюс 12, облачно, пройдет небольшой дождь. В Калининграде плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
2: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио Ток.
8: Царь, которого не было.
9: Мая 1591 года. Притихший после обедни городок Углич пронзает колокольный набат. Горожане, схватив, что под руку попалось, кто рогатину, кто топор, сбегаются на соборную площадь к княжеским палатам.
8: И она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная. А у него в те поры был нож в руках, и он ножом покололся. И она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало. Показания кормилицы Арины Тучковой. Углицкое следственное дело. 1591 год.
9: На земле истекает кровью царевич Дмитрий. Рядом обезумевшая от горя мать Мария Нагая. Она кричит: «Это они убили!» Разъяренная толпа растерзала всех, на кого она указала.

0: И сих убийц Михаила Битяговского с женой и с их советниками побили камнями. Всех их окаянных 12 человек. И бросили их в яму псам на съедение. Новый летописец. Глава об убиении царевича Дмитрия. Современный перевод.
1: Следственную комиссию возглавил будущий царь, а пока боярин Василий Шуйский. Вот что пишет историк Николай Крамзин. Допросы Шуйского были памятник его бессовестной лживости, сохраненной временем. Он решился допрашивать тайно, особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями. Призывал, кого хотел, писал, что хотел. Комиссия выносит вердикт. Царевич погиб от несчастного случая. Напоролся на ножичек во время очередного приступа черной болезни. У него действительно была эпилепсия. Царь Федор Иоаннович и Освященный Собор официально утверждают эту версию. Дело закрыто.
0: После всего этого не должны ли мы заключить, что следствие было произведено недобросовестно? Не ясно ли видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств? Сергей Соловьев. История России с древнейших времен.
1: И вот здесь начинается наша история. Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радиодок», в студии Анна Дворецкого. Элвис Пресли из «Короля рок-н-ролла» решил переквалифицироваться в агента ФБР и инсценировал свою смерть. Юрий Гагарин не погиб, а был взят. Куда и кем, правда, непонятно, но именно в такой формулировке это увидела штатная пророчица болгарских спецслужб Ванга. А Сергей Бодров не остался навсегда в Аландских горах, а таким вот нетривиальным способом решил свои проблемы с долгами. Какими бы однозначными ни были доказательства, а версии о том, что наши любимые живы, это всегда луч света в темном царстве. А в нашем случае вот это «жив» стало основой для глобальной медиакомпании.
0: Рассказывают, что царица и некоторые знатные, предугадывая, к чему стремится Борис, и зная, какая опасность ожидает младенца, многие из знатных, удаленные в ссылку, были отравлены дорогою, нашли средство подменить его другим мальчиком. Жак Маржерет. Состояние российской державы и Великого княжества Московского. 1607 год.
1: Сразу после убийства Дмитрия, конечно, поползли слухи. Говорили, что царского сына подменили другим ребенком задолго до событий в Угличе, и что спокойно себе растили его в монастыре. Говорили, что таинственный доктор-итальянец держал при себе похожего на Дмитрия мальчика, как жертвенного агнца, и специально он делал это на случай покушения. Так или иначе, миф о чудесном спасении был написан и ждал своего исполнителя задолго до того, как на просторах Речи Посполитой чересчур поверил в себя беглый монах Гришка Отрепьев.
0: Продюсеры и инвесторы.
1: Для начала немножко внутрянки. Сегодня в медиаиндустрии очень популярно так называемое пакетное соглашение. Это вариант контракта, который закрепляет, кто вкладывает в проект деньги и сколько потом получает со сборов, кто предоставляет площадку и получает свою долю только в случае успеха проекта, кто берет на себя риски в обмен на долю во франшизе и, наконец, кто будет поддерживать проект в публичном поле, если у народа вдруг возникнут тут какие-то сомнения. Вот давайте проследим, как по такой же схеме, пункт за пунктом, в начале 17 века была выстроена медиакомпания под девизом «Протолкни ноунейма на русский престол».
0: Роль первая. Идеологический спонсор. «И тогда я, по незаслуженной милости Божией, воссоединился сердцем с этим догматом и единством католической церкви, и, укрепленный церковными таинствами, я стал ничтожнейшую овечкою вашего святейшества, наивысшего пастыря всего христианского мира». Письмо Лжедмитрия I папе Клименту VIII. Краков, 24 апреля 1604 года.
1: 1517 год. Доктор богословия Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов с критикой католической церкви, запустив движение реформации. Тогда протестанты отвоевали у Рима огромные территории влияния – Северную Германию, Скандинавию, Нидерланды, Англию, часть Швейцарии. Слабеющий Рим запустил глобальную информационно-миссионерскую кампанию по восстановлению престижа католической церкви – контрреформацию. И к началу 17 века оказалось, что неохваченной осталась только Москва, последний крупный игрок, влиятельный и суверенный центр православного мира. Но если кому вдруг кажется, что римские папы видели в нас исключительно страждущую спасение душу, могу вас огорчить. Папы еще видели географическую карту и прекрасно понимали, что через Московию открывается путь в Азию с гораздо меньшими расходами и опасностями, чем через любую другую страну света. Так что мы были потенциальной ступенькой к еще более амбициозной цели – миссионерской, считай, торговой, экспансии в Персию и Индию. И вот в эти эпические планы Рима по окатоличиванию всего и вся вдруг врывается Гришка Отрепьев. Человек без гроша, без права на трон, без армии, да вообще без всего. Он был, конечно, крайне сомнительным инвестпроектом, но другого не намечалось. А прошлый заход через дипломатическую дружбу с Иваном Грозным провалился. Русский царь был не прочь поддержать богословский диспут с папским легатом Антонио Пассивино, но ни на малейшую уступку в вопросах веры он не пошел. Так что у Рима были не особо-то высокие требования к кандидату на финансирование.
0: Он дал мне собственноручно им писанное и подписанное по-польски письмо к его святости, прося меня извинить дурной почерк и нескладность, и переслать его. Донесение папского нунция Клаудио Рангони, 24 апреля 1604 года.
1: Гришка Отрепьев принимает католичество тайно в личных покоях папского представителя. И только после этого получает годовое содержание в 40 тысяч злотых. А нужно понимать, что это не мелочь какая-то на обеды, пока он пытается устроиться на работу русским царем. На эти деньги можно было год содержать отряд элитной кавалерии крылатых гусар. Так что деньги Рима были инвестицией в конкретный, измеримый военно-политический результат. Система простая и работает уже века. Получатель гранта сначала связывает себя компрометирующим обязательством и только потом получает доступ к выгоде. По такому же принципу, например, кубинские бейсболисты попадали в высшую лигу Соединенных Штатов. Американские клубы даже переговоры не начинали, пока игроки не отказывались от своего гражданства. Также Южная Корея авансом платила беглецам из Северной Кореи очень неплохие суммы за информацию. Причем, чем крамольнее были секреты, тем сумма была больше. Итог для всех один. Когда путь назад отрезан, лояльность к инвестору становится не выбором, а единственным возможным вариантом.
0: Роль вторая. Гарант прикрытия.
1: Весной 1604 года Гришка Лжедмитрий приезжает ко двору короля Сигизмунда III в Краков. Король во время частной аудиенции в присутствии какое совпадение посланника папы признает Гришку наследником Ивана Грозного, назначает ему ежегодное содержание и разрешает вербовать добровольцев на польской территории. Аудиенция на самом деле была так себе приватной. Ее скрывали разве что от Бориса Годунова, ну, чтобы раньше времени не раскрывать карты, и от собственного польского сейма, чтобы не было составлено никаких официальных бумаг от имени короны. Классика правдоподобного отрицания, как из учебника по аналитике международных конфликтов. Государство вроде и не финансирует ничего открыто, но совершенно не мешает частникам что-то там финансировать, а в случае успеха получает профит. В случае провала, ничего не знаю, моя хата с краю.
0: Изначальной и главной целью так называемой доктрины правдоподобного отрицания было отведение ответственности от Соединенных Штатов за тайные операции. Материалы, представленные комитету, ясно показывают, что эта концепция, задуманная для защиты США и их агентов от последствий раскрытия информации, была расширена так, чтобы скрывать решения президента и его старших сотрудников. Доклад комитета Чёрча, Сенат США, 1975 год, предполагает планы убийств иностранных лидеров.
1: Уотергейт и планы ЦРУ на политические убийства – вот классический пример правдоподобного отрицания. Оказалось, что со времен администрации Кеннеди ЦРУ планировали убийство нескольких мировых лидеров, а американские президенты, хотя явно поддерживали эти планы, не должны были никак официально в них отсвечивать. Так что в разговорах и письмах никогда не звучало убийство или покушение, а только что-то вроде убрать со сцены, сделать что-то с, ну, например, Фиделем Кастро. А яд для отравления называли, например, лекарством или просто жидкостью.
0: Правдоподобное отрицание также может приводить к использованию эвфемизмов и иносказаний, рассчитанных на то, чтобы позволить президенту и другим высшим должностным лицам отрицать осведомленность об операции в случае ее раскрытия. Доклад комитета Чорча, Сенат США.
1: Заметили, да? Формат общения тот же, что у короля Сигизмунда с Гришкой Отрепьевым. Власть в случае утечки информации могла на голубом глазу заявить: «Да я не знал ничего! Я парня пожалел, я думал, ему жить негде! Кто ж вообще знал, что он запланировал военную интервенцию?»
0: Роль третья. Частный инвестор.
1: Вот здесь в нашей истории появляется Юрий Мнишек. Человек, который вел роскошную жизнь и всегда нуждался в деньгах. И проворачивает классическую схему инвестирования в рискованный актив под залог ценного ресурса. После воцарения самозванца Мнишеку было обещано 1 000 000 злотых на погашение его долгов. Чернигово-Северская земля без 6 городов, которые уже застолбил себе король Сигизмунд. И Смоленская земля тоже на 2 с королем.
0: Первое. Кой час доступлю наследственного нашего московского государства, я с пану отцу его милости дам 1 100 000 злотых польских, как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ее милости панны Марины, будущей жены нашей. Запись Лжедмитрия I Юрию Мнишку. Самбор. 25 мая 1604 года. Собрание государственных грамот и договоров.
1: Обратите внимание, не Мнишек давал деньги, а наоборот, деньги обещал ему Лжедмитрий. А зачем, спрашивается, нам в нашем серьезном предприятии нужен балласт в виде неплатежеспособного партнера? А очень просто. Смотрим на примере. В 2008 году баскетболист Леброн Джеймс подписывает контракт с производителем наушников. Ему не платят ни цента, он сам не вкладывает деньги, но берет долю в компании в обмен на роль амбассадора этих наушников. То есть его вклад – это личный бренд и статус, который был ценным для предприятия. Выплата его была такой же условной, как обещание Лжедмитрия рассчитаться с Мнишеком. И несколько лет Леброн и правда не получал ничего, пока наушники не выкупила огромная корпорация за 3 миллиарда долларов. А если б не выкупила, он так ничего и не получил бы. Вот и в договоре Мнишека было условие. Если русский престол не покорится, все обязательства аннулируются. Да, Мнишек был в долгах, но надо понимать, что это были долги магната. Давайте немного поясню, кто такой магнат. Потому что в современном контексте мы воспринимаем его как просто какого-то сильно богатого человека и влиятельного дельца. В средневековой Речи Посполитой магнаты были кем-то вроде младших королей. Они обладали почти суверенной властью на своих землях. Они содержали военные отряды, они могли вести собственную внешнюю политику. Они могли вступать в переговоры почти на равных с монархом. Так что при всех долгах у магната оставался его титул, его земли, как прекрасная залоговая база для новых займов. А у беглого монаха Гришки, конечно, такой базы не было. А Мнишек вдобавок был сандомирским воеводой и львовским старостой. Это высшие должности в Речи Посполитой, давшие ему место в Сенате. И как раз через связи Мнишек и Гришка впервые и получил доступ в элитные круги и в итоге вышел на самого короля. Разобрались. Магнат в нашем пакетном соглашении точно был нужен. Но почему тогда не взять кого-то с деньгами? Да все просто. А ему-то оно зачем? Ему нет смысла рисковать репутацией и входить в сомнительный проект. А Мнишек оказался той редкой комбинацией высокого статуса, чтобы придать предприятию вес своим участием, и отчаянного финансового положения, чтобы вписаться в очень сомнительную авантюру. И был у него еще один инструмент, который скреплял союз и давал самозванцу дополнительный бонус – красавица-дочь Марина.
0: Панне, жене нашей, дам два государства великие. Великий Новгород да Псков, со всеми уезды, и с думными людьми, и с дворяны, и с детьми боярскими, и с попы, и со всеми приходы. А мне в тех обеих государствах, в Новигороде и в Пскове, ничем не владейте, и в них ни во что не вступайтеся». Запись Лжедмитрия I Юрию Мнишку.
1: Когда Гришка Отрепьев появился в доме Мнишка, Марине было 16 лет. Она выросла под строгим присмотром католических монахинь, она получила домашнее образование настолько высокого уровня, что позже самостоятельно вела переписку и с королем Сигизмундом, и даже с папой Римским. Пушкин называл ее самой странной из всех хорошеньких женщин, которая ослеплена только одной страстью – честолюбием. Но в степени энергии, бешенства, какую трудно представить себе. Звучит правдоподобно, честно говоря, учитывая, что после гибели первого мужа она вернулась в Польшу и решила провернуть план еще разок. Признала второго самозванца своим спасшимся супругом. Итак, у нас есть проект «Гришка Отрепьев», он же проект «Лжедмитрий». И есть лицо, которое в случае необходимости подтвердит образ и репутационный актив этого проекта – Марина Мнишек. Брак с ней автоматически делал самозванца с сомнительной легендой достойного человека, женатого на дочери знатного европейского рода. Их дети наследовали бы престол не только от якобы царевича Дмитрия, но и по праву рождения от аристократического брака, признанного польским королем. И, конечно, ревностная католичка нужна была святому престолу как еще один дополнительный инструмент продвижения на Руси своей религии. Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, как вообще в сознание средневекового человека вписывается история с лжецарями.
2: Радио Док.
0: Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что царь им отец? Кто думает так, тот ничего не понимает в России. Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая. Тут организм, живой и могучий. Организм народа, слиянного со своим царем воедино. Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, а всенародная, всеединейшая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его. Отношение русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира». Фёдор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. Январь 1881 года.
1: Немецкий социолог и историк Мануэль Саркисянц в книге «Россия и мессианизм Востока» 1955 года показывает, что все истории с самозванцами в России – это не случайные эпизоды, а глубинный культурный код, в основе которого древнехристианские представления о праведном правителе, который скрывается, странствует, терпит лишения, остается неузнанным, чтобы однажды вернуться и восстановить справедливость. Российские фольклористы вообще выделяют в отдельный жанр легенды о возвращающихся царях-избавителях и датируют самую раннюю из известных, как раз нашим отрезком, началом 17 века.
0: У нас с легкой руки первого Лжедмитрия самозванство стало хронической болезнью государства. С тех пор, чуть не до конца 18 века, редкое царствование проходило без самозванца. А при Петре, за недостатком такового, народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Василий Ключевский. Курс русской истории.
1: Смотрите. Средневековые европейские монархии формировались через систему взаимных обязательств между королем и знатью. Власть короля была функцией, которую вполне можно было ограничить. Чем Святой Престол, как альтернативный источник авторитета, частенько и занимался. Отлучал короля от церкви, освобождал подданных от присяги, вмешивался в династические споры. А на Руси царь был наместником Бога. И перед Богом он отвечал за свой народ. Историк языка и культуры, лингвист Борис Успенский пишет, что русский царь – это не должность, а почти собственное имя. Одно из имен Бога в церковно-славянских текстах. Вот цитата. Специфика отношения к царю определяется прежде всего восприятием царской власти как власти сакральной, обладающей божественной природой. Можно полагать, что самозванчество, как типичное для России явление, связано именно с сакрализацией царя. Вот поэтому успех Лжедмитрия нельзя было бы объяснить ни идеальной легендой, даже если бы она у него была, или серьезным иностранным финансированием, или страхом перед его армией. Сама структура представления русского человека о власти заставляла сомневаться и не доверять выбранному царю Годунову и надеяться на возвращение истинного царя. Итак, наш договор подписан, роли распределены, деньги, ресурсы на проект выделены. В августе 1604 года войско Лжедмитрия переходит границу русского государства. А дальше? Дальше начинается самое интересное.
0: Вирусное распространение.
1: Прежде чем войско подходит к первому городу на своем пути, Лжедмитрий, не без подсказки будущего тестя, разворачивает схему, которая сегодня называется «посев через микроинфлюенсеров» или «таргетированный сидинг». Работает она при запуске нового продукта на рынок, где вашего бренда еще нет, а вот спрос уже есть. Смысл в том, чтобы не заполнять своей рекламой все доступное пространство, потому что на это никаких бюджетов не хватит, а отправлять ее в определенные точки, каждый из которых будет дальше распространять информацию органически. Ну, например, найти блогера с лояльной аудиторией и убедить или купить именно его. А дальше он уже сам, как бы невзначай, продаст информацию людям. А в нашем случае заранее, до подхода войск, приезжает человек с персональным письмом для местного стрелецкого сотника. То есть для того человека, который влияет на решение всего гарнизона.
0: «Божиим произволением, его крепкую десницу, покровенного нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотящего нас злой смерти предати, и Бог милосердный злокозненного его помысла не восхоти исполните, и меня, господаря вашего прирожденного, Бог невидимую рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил. И я, царевич и великий князь Дмитрий Иванович, ныне приспел в мужество, с Божью помощью иду на престол прародителей наших, на московское государство». Окружная грамота Лжедмитрия I о войне с царем.

0: дворянам милости и отдыха от службы, купцам облегчение от податей, а простому люду общего благоденствия. В маркетинге это называется ценностное предложение. И у проекта Лжедмитрия оно выстроено как по учебнику. Его маркетологи прекрасно понимали, кто их целевая аудитория, какую проблему она испытывает и как их продукт справится с проблемой лучше альтернативы.
1: Наступила такая дороговизна и голод, что подобного еще не приходилось описывать ни одному историку. Так что даже матери ели своих детей. Все крестьяне и поселяне, у которых были коровы, лошади, овцы и куры, съели их, невзирая на пост. Ели также мекину, кошек и собак. И от такой пищи животы у них становились толстые, как у коров, и постигала их жалкая смерть. Исаак Масса, голландский путешественник и дипломат. Краткое известие о Московии.
0: Но все же ядро аудитории нашего продукта – это крестьяне, посадские и мелкие служилые люди, которые живут в ситуации катастрофы Московского царства. Страшный голод 1601-1603 годов. Закрепощение крестьян. Недоверие к действующему царю, потому что он не Рюрикович. Рынок, полностью готовый к новому продукту. Наш конкурент – Борис Годунов. Он, кстати, неплохо показывает себя на рынке, активно строит крепости на южных рубежах, продвигает освоение Сибири, учреждает патриаршество. Но в средневековом сознании вопрос «А тот ли человек на троне?» всегда важнее вопроса «А хорошо ли он правит?»
1: Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя. Привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия. Василий Ключевский. Курс русской истории.
0: Когда появляется конкурент, особенно с такой мощной маркетинговой стратегией, как «Законный царь», маркетологи продукта Борис Годунов совершают классическую ошибку. Начинают защищаться вместо того, чтобы пересмотреть позиционирование. Официальная власть объявляет Лжедмитрия беглым монахом Гришкой Отрепьевым и рассылает обличительные грамоты по всем епархиям страны, обязуя местных священников донести информацию до народа. А теперь представьте себе. 3 года неурожая, который начался после прихода неистинного царя. Представьте людей, измученных голодом, похоронивших своих детей. Людей, которые прячут последнюю горсть зерна в лесу, чтобы за нее не убили. Людей, которые доносят на соседа, лишь бы получить щепотку муки. Народ шепчется о конце света, о Божьей каре. И вот тут от виновника всех этих бед приходит грамота. «Ваш спаситель – это обман. И не верьте ему, он просто беглый монах». Да, это правда, но правда это совершенно не работает.
2: Радио Ток.
0: Вот вам пример из Соединенных Штатов, где в 1980-х годах пополз слух, что компанию Procter & Gamble основали сатанисты. Что их президент признался прямо по национальному телевидению, хотя такой программы в помине не было, и что часть прибыли идет на содержание церкви сатаны, а логотип компании «Человек на Луне и 13 звезд» — это попрание цитаты из Откровения Иоанна Богослова. Реакция Procter & Gamble была, по сути, такой же, как когда-то у Годунова. Они разослали письма в 50 тысяч церквей Юга США, привлекли для опровержения известных проповедников, подавали в суд иски о клевете, даже выигрывали эти суды. Procter & Gamble были правы. Но, как думаете, это остановило слухи? Конечно, нет. Только подогрело обвинение, что раз историю так стараются замять, значит, боятся правды. Также сработали и грамоты Годунова. Народ только укрепился в мысли, что власть боится истинного царя. А умея Годунов маркетинг, можно было бы разыграть классическую стратегию контрфакта. Во-первых, и в главных, нужно признать запрос аудитории раньше, чем это сделает конкурент. В 1982 году так сделал Теленол, когда оказалось, что кто-то проник на производство и подмешал цианид в партию препарата. Тогда отравились несколько человек, но компания не стала отрицать проблему, не стала защищать свою репутацию, а тут же через все доступные ресурсы запретила принимать свой продукт и отозвала с рынка 30 миллионов упаковок. Годунов вместо закидывания аудитории разоблачениями на самозванца мог признать

0: Знать все боли земли русской и предложить конкретный, понятный народу путь их устранения. Во-вторых, правильная стратегия репозиционирования. 100 лет назад ополаскиватель для рта Листерин был антисептиком общего назначения, который вообще никто не покупал. Компания решила не спорить с таким равнодушием аудитории, а сменила тему разговора. Они обратили внимание на неприятный запах изо рта, который на то время вообще особо никто проблемой не считал. И вопрос «Чем убить микробы?» заменили вопросом «Почему я никому не нравлюсь?». Компания изобрела новую проблему и предложила единственное на тот момент ее решение – свой продукт. Вместо того, чтобы вести разговор в плоскости «Кто истинный государь?», Годунов мог перевести его в тему «А кто способен прекратить голод?», «Кто способен вернуть стране порядок?». У него хватило бы успешных кейсов. И учреждение патриаршества, и восстановление территории, и развитие торговли, и социальная поддержка в кризис. Но он продолжил спорить с Лжедмитрием на его поле наследования трона по крови. А это, как вы уже поняли, бесполезно. В-третьих, вспоминаем про таргетированный сидинг. Грамоты с анафемой на Лжедмитрия приходили от источника, к которому у аудитории уже не было доверия из-за слухов о причастности к убийству Вуглича. А значит, вся информация автоматически обесценивалась. Вот вам пример. 20 лет назад в Нигерии несколько штатов полностью бойкотировали вакцину от полиомиелита. Формулировки были примерно такие. Нам намеренно подмешали в вакцину противозачаточные препараты и вирусы, вызывающие ВИЧ и СПИД. Международная организация здравоохранения, федеральное правительство, они, конечно, выпускали и официальные заявления, что угодно, но толку от этого был примерно ноль. Дело сдвинулось только, когда с аудиторией начали говорить имамы и традиционные лидеры, которым община верила по умолчанию. В маркетинге это называется «проверка третьей стороной». Годунов должен был говорить с народом не сам, а через местное духовенство, через воевод, которым доверяют, да даже через жителей, которые когда-то видели царевича, неважно, живым или мертвым. Ну и четвертое. Борьба с причиной, а не следствием. До 2009 года популярная сеть пиццерий отвечала на любую критику в свою сторону комментариями типа «Спасибо за ваше мнение, идите с ним, куда шли». Но потом, видимо, сменила маркетологов очень успешно и публично на камеру зачитала самые злые отзывы клиентов и о тесте на вкус как картон, и о соусе, я даже не буду говорить на что похожим, и полностью переработала рецепты, максимально учитывая мнение аудитории. Глава компании пояснил, старые методы попыток подкрутить правду больше не работают. Великие бренды должны демонстрировать уровень честности и прозрачности, невиданный ранее. Вот и в начале 17 века Годунов мог продемонстрировать такой же уровень прозрачности и повторно освидетельствовать мощи царевича Дмитрия. Ну, например, с участием независимых свидетелей и высшего духовенства. И это могло, если не уничтожить, то хотя бы серьезно пошатнуть миф самозванца. Кстати, буквально через пару лет до этого додумается Василий Шуйский, но будет уже, к сожалению, поздно.
1: Тело как доказательство.
0: Июля 1605 года Лжедмитрий венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Ему на голову возложили копию короны императора в Священной Римской империи, символически уравняв его с монархами Европы и подтверждая нарратив о Москве как Третьем Риме. В маркетинге этот ход называется позиционированием бренда через ассоциацию. То есть нестатусный бренд доказывает свою премиальность не через собственные качества, а через размещение рядом с уже признанным эталоном. А вот в 2015 году так поступило надкусанное яблоко, которое выпустило совместную коллекцию с Hermès. Это лакшери-дом с почти двухвековой историей. В пресс-релизе это назвали «обменом репутацией». Двух зайцев одним ударом. Те, кто никогда не мог позволить себе сумки Hermès, а это примерно 99,9999% населения Земли, приобщились к вожделенному, ну хотя бы покупкой коллаба с откушенным яблоком. А Hermès ненадолго стряхнул с себя золотую пыль и оказался чуть ближе к народу, который когда-нибудь, глядишь, разбогатеет и станет их клиентом. Спойлер, нет, никогда не станет. Так что корона Лжедмитрия – это, как сказали бы сегодня, визуальная спецификация продукта. И рассчитана она была на конкретную аудиторию. На иностранных послов, на знать, которая понимает отсылку и которая судит о статусе правителя по внешним атрибутам. Итак, наш проект заходит на подготовленный рынок с четким пониманием запроса аудитории, с правильным позиционированием себя как природного царя, с серьезной поддержкой. И вдруг что-то идет не так. Он называет себя Цезарем, вводит польские придворные чины, создает собственную тайную канцелярию, укомплектованную тоже исключительно поляками, заводит личную гвардию. Угадайте с одного раза, да, из кого он ее набрал. Отстраняет стрельцов. Соловьев пишет, он вел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом, не умывал рук в конце стола, ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени, не ходил в баню, не спал после обеда. Марина Мнишек, которая по плану должна поддерживать образ и репутацию нашего проекта, получив на следующий день после свадьбы польские платья, никогда больше не надела русский костюм. А во время таинства венчания молодожены даже не причащаются из рук патриарха. Это вообще граничит с еретичеством. Сегодня это называется диссонанс с брендом. В 2011 году одна американская сеть супермаркетов, которая десятилетиями работала на покупателей со средним или низким доходом, вдруг сменила название, подняла цены, убрала купоны и распродажи, отказалась от популярных брендов, и все ради привлечения более состоятельной аудитории. Какой итог? Что вы думаете? За один год они потеряли половину своих покупателей и 4,5 миллиарда долларов.
2: Радио Док.
1: Сперва утром в субботу подавали друг другу на улицах такой сигнал: в город, горит город. А делалось это для наших, чтобы подумали, что в крепости загорелось. Потом ударили во все колокола, отовсюду неисчислимая толпа стекалась к крепости. Дневник Марины Мнишек. Запись от 17 мая 1606 года.
0: После свадьбы и коронации пройдет всего 9 дней, и заговорщики во главе с Василием Шуйским поднимут Москву набатом, возьмут Кремль, схватят самозванца и начнут кампанию по разрушению бренда Лжедмитрия через контрдоказательства. Слух, что царь жив и просто скрывается, не опровергнут словами, только предъявлением физических доказательств, причем сразу большому числу свидетелей. Соловьев пишет, на Красной площади выставлен был труп в продолжении 3 дней. Лжедмитрий лежал на столе в маске с дудкою и волынкою. И это была не просто демонстрация тела, это была работа с образом.
1: Из Кремля приехал боярин с маской и волынкой. Маску он положил царю на живот, а дуду от волынки воткнул ему в рот, положив ему меха на грудь, и сказал: «Ты, сукин сын и обманщик земли нашей, достаточно долго заставлял нас свистеть для тебя. Посвисти же разок теперь и ты для нас». Конрад Бусов, «Московская хроника». История очевидца смутного времени.
0: По же принципу бренд Cartier в середине 80-х публично уничтожил партию контрафакта. Мало того, председатель правления лично сел за руль парового катка и раздавил несколько тысяч поддельных часов, пояснив: «Каждая из этих штук, дамы и господа, это мусор с нашим именем на нем». Вопрос был закрыт физически. Поддельные часы не попадут на рынок. Вот вам наглядное доказательство. Потом останки самозванца сожгли, прахом выстрелили из пушки в сторону Польши, мол, забирайте себе обратно. И вроде на этом все должно закончиться. Но всего через неделю по Москве уже расходятся подметные грамоты от имени якобы уцелевшего царя Дмитрия, который заявляет, что ушел от убийства и сам Бог его от изменников спас. И, как вы понимаете, народ этому верит. Вот вам для сравнения пример великого велогонщика Лэнса Армстронга, победителя всего и вся, который больше 10 лет категорически отрицал применение допинга, а болельщики находили для него эмоционально очень убедительное оправдание. Ну разве человек, который победил сложнейший рак с метастазами в мозг, своими руками будет гробить здоровье? Сейчас бы они и верили великому чемпиону до конца времен, если бы он лично в прямом эфире национального телевидения на вопрос: «А вы когда-либо принимали запрещенные вещества для, может быть, улучшения результатов в велоспорте?» ответил просто «Да». Вот это называется эффект устойчивой лояльности. Аудитория, которая эмоционально вложилась в бренд, не отказывается от него даже под напором фактов. Она подстраивает факты так, чтобы не пошатнуть свою картину мира. По стратегии коммуникации устойчивый нарратив почти невозможно победить. Разве что предложить аудитории другой, еще более сильный. Интуиции у Шуйского видно было побольше, чем у Годунова, а потому буквально через месяц после воцарения он организовал перенесение мощей Дмитрия из Углича в Москву. Житие царевича даже не скрывает цели мероприятия. Мощи перенесли в Москву, цитата, «во славу и хвалу Отечеству его и на укрепление граду Москве от нашествия иноплеменников и на обличение многочисленных лжехристов».
1: В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку сыном, а смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева – Николай Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.
0: Мы не будем обсуждать святость царевича, это решение церкви, святой отрок почитается, вопрос о его деканонизации никогда не стоял. Но это не значит, что перенесение мощей и причисление к лику святых не может быть одновременно и созданием нового, куда более сильного нарратива, который строится на авторитетах истинно верующей аудитории. Ну теперь-то уж точно конец истории, да? Вот нетленный святой царевич, вот прах самозванца, вон им стреляют из пушки в сторону Польши. Вопрос с потомками Рюриковичей на троне закрыт. Нет, не закрыт. Примерно через год слухи о новом чудесном спасении, упорно ходившие по Европе все это время, материализовываются в сиквел «Лжедмитрий. Версия 2.0. Усовершенствованная». Эта версия выдает себя не за спасшегося от убийства царевича, а за выжившего во время бунта царя. И если вам кажется, что это одно и то же, значит, вы не маркетолог. Давайте разберемся с точки зрения конкуренции двух медиапродуктов. Лжедмитрий I строит бренд на утверждение «Я мальчик, который выжил в Угличе». Ему нужно было опровергнуть конкретное событие, которое произошло уже довольно давно, в каком-то маленьком провинциальном городе, почти без свидетелей, еще и в обстоятельствах, которые даже следствие считало спорными. В общем, поле для реализации информационной кампании там было очень плодородным. А Лжедмитрий II, тот, кого год назад на ваших глазах короновали в Москве и на ваших же глазах казнили в Москве. Тут ситуация явно посложнее. Ветка «Я тот самый царевич» уже перекрыта мощами и канонизацией. А вот заявление «тело на лобном месте было подставным» открывает новую ветку. Это классический перезапуск франшизы, причем той же самой команды, которая инвестировала в первый проект. Польский гетман Станислав Жалкевский, который знал обоих Дмитриев лично, оставил в записках формулировку, где все сходство сведено разве что к биологии. Вот цитата. «Появился другой самозванец в Стародубе, вовсе не похожий на первого, разве тем, что был тоже человек». Так что без официальной верификации не было никакого смысла выводить эту франшизу на рынок. И после долгих торгов тесть всех Лжедмитриев Юрий Мнишек соглашается признать нового самозванца зятем. Но по старой схеме, только после получения расписки с конкретными финансовыми обязательствами. Для усиления эффекта Марине, вдове первого самозванца, предлагают публично признать покойного мужа, что она и делает. Конечно, она прекрасно понимала, что перед ней никакое не чудо спасения и воскрешения. Но она была венчанной царицей всея Руси, а ее муж был мертв. А Шуйский требовал официального ее отречения. И признав вот этого второго мужа, она сохранила статус, а через пару лет даже родила сына, Ивана, которого поставила следующим в очередь на престол Рюриковичей. Это был ход ва-банк и страшная ставка, которая не сыграла. Сам факт существования даже не особо законного наследника, хоть сколько-то признанного царя Дмитрия, создавал угрозу новой династии. Он мог в любой момент возродить миф о природном царе, который только-только сумели потушить. И маленького мальчика, которому было всего 3 годика, публично казнили в Москве.
1: Личина для государя необходима, так как большинство судят о них потому, чем они кажутся, и только весьма немногие бывают в состоянии отличать кажущееся от действительного. Никколо Макиавелли, «Государь».
0: Кто на самом деле был человек, которого венчали на царство под именем Дмитрия Иоанновича? Гришка Трепев, польский агент, беглый монах? Или правда, каким-то чудом уцелевший царевич? И, наверное, это уже не важно, но он был человеком, власть которого построили не на военном перевороте, не на огромных финансах, не на его происхождении, а на продаже обществу правильного нарратива. А то, что мы называем сегодня информационной войной, оказалось не изобретением Евгения Месснера или каких-нибудь медийщиков 20 века. Арсеналом этой войны пользовались за сотни лет до появления самого слова «медиа» и до появления интернета, и телеграфа, и даже печатного станка. Этим ремеслом владел монах, переписавший обличительную грамоту. Этим ремеслом владел ночной лазутчик, который разбросал листовки, и вдовствующая царица, которая узнала в незнакомце мертвого мужа. И царь, который предъявлял народу нетленные мощи ровно в тот момент, когда требовалось новое чудо. И палач, который надел петлю на 3-летнего ребенка.
1: В действительности, то был век смуты и раскола. Смутная эпоха, которая потрясла всю русскую жизнь, меняет народную психику. Она надорвала силы России. Николай Бердяев. «Русская идея».
0: Это «Радио Док». Спасибо, что были с нами.

0: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
1: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать? Ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин призвал правительство держать под контролем ситуацию с топливом. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3,5 тысячи рублей. Далее подробно. Не все вопросы на топливном рынке России решены, но ими занимаются. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава государства отметил, что правительство держит ситуацию на контроле.
2: Сказали, что определенные проблемы, конечно, украинские удары создают и нам. В связи с этим не могу не спросить вас о ситуации на топливном рынке, о ситуации с бензином. Что вот вы по этому поводу могли бы сказать?
3: Только позавчера мы встречались и разговаривали на тему с председателем правительства. Ну да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да. Конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Напомню, с конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива. В июне-июле полное или частичное ограничение коснулись более 80 регионов. Однако с июля в некоторых из них власти начали смягчать. Владимир Путин назвал проблемы на топливном рынке временными. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что меры правительства дают результат. В ряде регионов ограничения снимаются, число работающих АЗС растет, а очереди сокращаются. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Войсками южной группировки нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР. Противник потерял свыше 225 военнослужащих, уничтожены 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Потери противника в живой силе составили 25 человек, сообщает Минобороны России. В Кремле допустили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТС в Китае. Если президент России и США будут на одном и том же саммите, то они неизбежно встретятся и переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
4: Столько много времени до саммита АТС, но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят. 3 месяца надо отожить. У нас до этого еще много крупных международных мероприятий. Крупных.
1: Напомню, саммит АТС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью ведущему программы «Москва-Кремль» Путин Павлу Зарубину заявил, что европейцам, которые нарушают правила проведения спортивных соревнований, придется ответить за свои действия.
5: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть.
6: То есть под тем, что они будут получать по сусалам, вы имеете в виду, что просто...
5: Лишатся соревнований.
6: Да.
5: Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь, знаете. Им это тоже не нравится. Мы решили, тут какие-то чудики там из Румынии, там условно, там из Литвы, там из Германии начинают диктовать там свои правила. Вы кто такие вообще?
1: Несмотря на решение Международного олимпийского комитета, некоторые европейские страны отказались демонстрировать российскую символику на турнирах у себя. В июне сборная России снялась с Кубка по художественной гимнастике, а мэр румынского Калужна Поки заявил, что не допустит ее появления на соревнованиях в городе. Из-за позиции местных властей наши спортсмены также выступали без национальной атрибутики на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии и на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Финляндия полностью зависит от решений НАТО в области обороны, рассказал РИА Новости финский политик, член партии Альянс Свободы Арманда Мема. Вступление в НАТО не сделало Финляндию более защищенной, поскольку до вступления Финляндия принимала собственные решения в области обороны, а теперь она полностью зависит от решений НАТО, и эти решения часто могут противоречить интересам безопасности Финляндии, сказал собеседник агентства. Он добавил, что обеспокоен членством страны в альянсе и участием Хельсинки в поддержке Украины. По его словам, финские политики определяют объем выделяемой Киеву военной помощи в соответствии с запросами альянса. Членство Финляндии в НАТО означает, что Финляндия потеряла контроль над собственным процессом принятия решений в сфере безопасности. «Финляндия должна пересмотреть свое членство в альянсе», — сказал Мима. Напомню, страна присоединилась к НАТО в апреле 2023 года. Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3,5 тысячи рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на один из крупных цветочных маркетплейсов. Цены остаются на августовском уровне, однако в сам праздник возможен небольшой рост стоимости для тех, кто решит сделать покупку в последний момент. Отмечается, что наибольшей популярностью у россиян пользуются розы, хризантемы, альстромедии, пионы и диантусы. Помимо свежих цветов, школьным учителям традиционно дарят сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения в горшках. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи пятого тура. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» 1-0. Единственный гол забил Жубал. Московская «Динамо» одержала первую победу в чемпионате 3-1 над Родиной. Московская команда повела благодаря голу Икера Поса, но затем дубль оформил Константин Тюкавин. Еще один гол забил Антон Миранчук. Крылья Советов переиграли «Акрон» 3-0. Отличились Никита Чернов, Доминик Орос и Владислав Шитов. Монако выиграл на выезде у Гавра в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Эрик Дайер. Российский полузащитник Монако Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. На 64-й минуте он получил желтую карточку. Во втором туре Монако примет Марсель. Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Команда, которую представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Мухаммаджон Якубов и Илья Заика, в финале полбалла проиграла британцам. Тройку лидеров замкнули швейцарцы. Команда отобралась на чемпионат мира 2026 года в Роттердаме. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В решающем матче они обыграли Владислава Панченко и Алексея Архипова. Бронзу завоевали Алексей Гусев и Никита Лямин. У женщин лучшими стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финальном матче они победили Кристиану Филимонову и Екатерину Шевцову. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.

балафа или балафон – ударный инструмент, набор деревянных пластинок, разновидность ксилофона и маримбы. Распространен в Судане, Сенегале, Гвинее. Это лаконичная информация из музыкальной энциклопедии, изданной в 1973 году в Советском Союзе. Скудными сведения об этом инструменте были от того, что экзотикой Черного континента у нас интересовались единицы. В наши дни отношение к этнической музыке сильно изменилось. Информации много. Российские энтузиасты активно осваивают африканские инструментарии. А главное – обилие музыкальных видеозаписей в интернете. Традиции игры на балафоне у народов Западной Африки включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приглашаем к радиоприемникам и цифровым гаджетам ценителей народной музыки во всех ее проявлениях. То, что вы сейчас слышите, не балафон и даже не ксилофон, и не маримба. Рояль и цифровое фортепиано. Один из тембров синтезатора как раз имитирует звучание балафона. Запись была сделана на фестивале в Монтрё в далеком 1982 году. Швейцарец Франсуалин де Муан и чилиец Себастьян Санта-Мария показывали свои импровизации, в том числе на латиноамериканские темы. Послушаем и мы этот зажигательный этноджазовый фортепианный дуэт. «Наллу налле».

0: Такие музыкальные краски, какой обжигающий ритм, какое удивительное смешение африканских и латиноамериканских звуков карнавала. Наша программа о корнях, которые питают современную культуру. Чуть позже мы обязательно вернемся к музыкальной экзотике, которая выходила из-под пальцев искусных мастеров перевоплощения Франсуалин де Мана и Себастьяна Санта-Марии, между прочим, правнука президента Чили. А пока отправимся в странствие за народной музыкой. На Дон, куда приглашает нас Сергей Николаевич Старостин.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с материалами, которые были записаны в экспедиции сотрудниками Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Эта экспедиция состоялась совсем недавно, так что мы услышим с вами, чем сегодня живет казачья станица. Мы побываем в гостях у ансамбля старинной казачьей песни «Бузлук» из Новоаннинского района. Место проведения записи – хутор Буденовский. Основу ансамбля «Бузлук» составляет семейная пара Ивановых – Яков Владимирович и Инна Николаевна. «Бузлук» – легендарный коллектив, прежде всего базирующийся на тех песнях, которые достались им от своих отцов и дедов. И первой прозвучит протяжная песня «На реке там было». Она действительно протяжная. И если текст ее помещается всего в несколько строк, на реке там было на Камышинке, там жили люди вольные, казаки. Командиром у них был Ермак, он речи говорил, как в трубу трубил. Это только небольшой фрагмент текста песни, но даже он распевается многократно. За свою многовековую историю казаки сложили особый стиль распева текста, используя распевание гласных, звуков, повторов и слова обрыва. Так что в самом распеве не всегда понятно, что же там такое происходит. Но у вас сегодня есть возможность услышать этот музыкальный шедевр в исполнении ансамбля «Бузлук», поскольку он уже давно стал казачьим гимном. Итак, на реке там было на Камышинке. Поет ансамбль «Бузлук».

0: «Брови мои черные». Так начинается следующая песня, которая относится к семейно-бытовым по своему сюжету и находится где-то посередине между протяжными песнями и плясовыми. Запевает Яков Иванов.
1: Эх, брови!

свадебная игровая песня «По сеням синям». «По сеням, по сеням, по новым, лютая свекровь похаживала, невестку свою побуживала». Сюжет не очень веселый, но это жизнь. Да, жизнь невестки после свадьбы была непростой. Нужно было найти общий язык со своей свекровью, что не всегда получалось. И так поет ансамбль казачьей песни «Бузулук».

Замечательное трио «Константинополь», ну или проект, как сейчас принято называть концертные программы или объединение музыкантов. Сенегалец Аблай Сиссоко играет в ансамбле на коре. Лидер-музыкант Кейта Басьян на ситаре. Ситаре, не путайте с индийским ситаром. И, наконец, Патрик Грэм, скромный труженик ударной установки. Итак, кора, напомню, струнный щипковый инструмент, 21 струна – это такая африканская лютня, только держит ее вертикально, и звук коры все же больше похож на звук арфы. Это инструмент гриотов. Давайте вспомним, кто такие гриоты. Это каста музыкантов, бродячих или придворных, хранителей традиционного устного наследия. Сказаний, сказок, легенд. Теперь о ситаре. Еще один музыкальный инструмент, похожий на лютню. Тоже струнно-щипковый, унисонный, четырехструнный, с очень длинной шейкой. Его изготавливают из тутового дерева, а вот гриф – из грецкого ореха. Звучит композиция в исполнении этно-трио «Константинополь». Ситар – персидский музыкальный инструмент. –

средневековой персидской поэзии драгоценный памятник и еще и музыкальной культуры. Потому что музыкальные инструменты были в то время своеобразной метафорой, символом чистоты звучания, духовного поиска и стремления к божественному началу. Творчество персидского поэта Хафиза Ширази принято считать вершиной персидской литературы. Полное имя его – Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази. Он жил в XIV веке. Высокая поэзия Хафиза Ширази и музыка – одно неделимое целое. Мне представляется, что его стихи звучали под тихий перебор струн сетара. Пение газели представляло собой неторопливую и возвышенную беседу с Богом. Это пение доводило слушателей до экстатического состояния. Трио «Константинополь» с композицией «Марьяма» на стихи Хафиза Ширази. Куплеты по очереди поют Абласи Сокка и Кеэта Басьян. Они же сочинители музыки этой поэтической газели.

предварить следующую инструментальную композицию, мне бы хотелось мудрым изречением Хафиза Ширази. «У слов нет языка, которым можно было бы передать секреты любви». Ну и вот еще одно. Работа начинается сразу, как только вы открываете свои глаза утром. Трио «Константинополь», Абласи Сокка, Кора, Кейти Басьян, Ситар, Патрик Грэм, перкуссия.

Возвращаемся не в средние века, а в близкий и такой далекий 1982 год. Возвращаемся, чтобы насладиться звучанием не то балафона, не то ксилофона, не то маримбы. Волшебные звуки, которые оживляют древние мелодии, облаченные в современные лады и гармонии. Франсуа Линдеман и Себастьян Санта-Мария. Людмила Осипова, автор ведущей программы «Фолк-альбом Радио России». Наталья Замиралова, режиссер программы.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За сутки в зоне СВО уничтожено 144 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. Россия не будет мириться с неонацизмом на Украине. Об этом заявил Владимир Путин. И в Роспотребнадзоре рассказали, кому обязательно нужно привиться от гриппа. Все подробности далее. Российские военнослужащие в течение минувших суток уничтожили 144 пункта управления беспилотниками Вооруженных сил России, Украины, 82 наземных робототехнических комплекса и 9 станций спутниковой связи Starlink противника. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли 53 пункта управления беспилотной авиацией и 9 станций спутниковой связи Starlink. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Мисько.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Васильковка, Покровская, Коломийцы и Софиевка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 305 военнослужащих, 3 автомобиля, 9 станций спутниковой связи Starlink, 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 пункта управления беспилотной авиацией.
1: В то же время бойцы группировки «Север» уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Противник также потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы западной группировки сбили 107 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Россия не будет мириться с тем, что сегодняшние власти Украины положили в основу государственной идеологии неонацизм. Об этом заявил президент Владимир Путин.
3: Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности, имея в виду прежде всего идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию. Ну и действительно, это удивительно, что сейчас происходит в Украине. Это героизация нацизма. Это еще полбеды, но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских. Сотнями тысяч. И сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Вот это ужасно. И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю. Как ни странно, даже в сегодняшней крайне сложной ситуации считаем важным, что кроме нас на обстоятельства подобного рода обращают внимание и в других странах, даже в тех, которые далеки от симпатий в отношении России.
1: Глава государства также прокомментировал ситуацию на топливном рынке России. По его словам, вопросы с горючим пока решены не все, но их урегулирование находится в процессе. Накануне он обсуждал эту тему с премьером Михаилом Мишустиным, который держит ситуацию на контроле. Кроме того, создана специальная комиссия. Московские застройщики вынуждены активнее предлагать скидки из-за падения спроса на новостройки. По данным Росреестра, за 7 месяцев этого года число сделок сократилось на треть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости, средний размер дисконта сейчас составляет почти 8%, тогда как год назад он был около 6,5%. Доля предложений со скидками выросла до 60%. При этом рекламные объявления о скидках в 20 или 30% часто являются маркетинговым ходом и касаются лишь отдельных условий оплаты. В реальности в престижных районах уступки не превышают 5%, а в менее популярных проектах могут достигать 15%. Привиться от гриппа в первую очередь следует детям, пенсионерам, гражданам, которые страдают от хронических заболеваний, а также тем, кто регулярно контактирует с большим числом людей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, для этой категории людей грипп – серьезная угроза жизни, а не просто температура, простуда с температурой. Во вторую группу, по его словам, входят те, кто в силу профессии ежедневно контактирует с большим числом людей – врачи, учителя, работники соцсферы и торговли. Для них вакцинация – это вопрос и личной, и общественной безопасности. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре вырос на 23 сантиметра за выходные и к утру составил 524 сантиметра. Об этом сообщил мэр города Сергей Заплутаев. По его словам, все выходные в городе возводились дамбы, а там, где это необходимо, запускали мощные насосы. Сейчас эти работы продолжаются. Как добавил Заплутаев со ссылкой на прогнозы гидрологов, к 28-31 августа уровень воды в Амуре может достигнуть отметки в 530-550 сантиметров, а во второй декаде сентября до 650 сантиметров, превысив уровень опасного явления. В столичном регионе ожидается похолодание. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, в понедельник еще тепло, а дальше надо готовиться к осени.
4: Следующая неделя пройдет под знаком похолодания. В понедельник в тыловой части циклона будет облачно с просветами, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11-14, днем посвежее, до плюс 18-21 градуса. Ну и далее будем погружаться в такое уже предосеннее состояние.
1: Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что этот август в Москве и в Подмосковье выдался не слишком дождливым и, скорее всего, месячную климатическую норму осадков регион не выполнит. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 78-й минуте защитник Краснодара Жубал забил гол ударом через себя. На 62-й минуте форвард «Быков» Джон Кордоба заменил Дмитрия Воробьева и впервые вышел на поле в текущем сезоне. Краснодар одержал победу во всех матчах на старте чемпионата и с 15 очками возглавляет таблицу российской премьер-лиги. В других матчах «Крылья Советов» победили «Акрон» 3-0, московская «Динамо» переиграла «Родину» 3-1. В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. Уфа победила «Енисей» 3-1. Красноярцы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте после удаления Никиты Шершова. Ленинградец и Челябинск победители не выявили. Здесь ничья 1-1. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в Уфе и завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Наша команда одержала три победы в трех матчах в рамках турнира. Ранее сборная России обыграла команды Ирана и Белоруссии. Российский велогонщик Арсений Любешкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX-фристайлу в немецком Дармштадте. Чемпионом Европы стал британец Джордан Кларк, бронзу завоевал француз Антони Жан-Жан. Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей и стали первыми в зачете. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов и небольшой дождь. В Архангельске дожди плюс 15-17 градусов. В Петрозаводске дожди плюс 14-16. В Вологде плюс 15-17 градусов дожди. В Сыктывкаре плюс 20-22 небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 14-16 градусов дожди. В Калининграде плюс 17-19 кратковременные дожди. В Перми без осадков плюс 21-23. В Кирове плюс 19-21 временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге область облачно, дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь и плюс 18-20 днем. Сейчас в столице плюс 14 градусов, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть первая.
1: «20 марок! 20 марок!»
2: «По 20 марок в кассу!»
3: Только услышав это, 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотни женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами, серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц, заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы. Двое мужчин время от времени жестами приказывали кому-то из пленниц отойти в одну или другую сторону. Стоявший в стороне высокий худой немец, твой папа, указал на меня и Наташу.
4: «Их имя Диза Мэтхен. Я беру этих девушек».

0: Да.
1: Могу говорить с Валентиной Титовой?
0: Это я.
1: Майн Гот! Вальхен! Это ты, моя Вальхен? Это Тиль! Ты меня помнишь?
0: Кто? Тиль? Nein, das kann nicht sein. Нет, этого не может быть. Тиль, это правда ты?
1: Это я, Вальхен. Mein Gott, мы нашли тебя. Мы искали тебя столько лет. Я верил.
0: Погоди, ты говоришь по-русски?
1: Да, я учил русский столько лет. Помнишь, я еще тогда, в войну, мечтал говорить с тобой на твоем языке. Я верил, что это будет. Мы же встретимся. Ты же согласишься?

0: А вы помните, что осенью будет солнечное затмение?
1: Вот так новости. Это когда, Олег?
0: 21 сентября 1941 года. Марин, про затмение вообще-то рассказывали на кружке юных исследователей природы.
1: Что-то я пропустила.
2: Так, учитель же сказала, что в наших краях его, скорее всего, видно не будет.
1: Ну и чего тогда про него говорить? Тем более, что до сентября еще дожить нужно. Еще чуть ли не полгода. Да нам и без затмения. Что, плохо, что ли? Валя, Олег, посмотрите в небо. Какое оно большое, какие яркие звезды, как светит. И все их видят, если смотрят на небо.
3: Да, красивые, это точно.
1: Они вроде бы стали к нам ближе.
2: Мне кажется, что звезды ближе к нам в августе. Сидишь у моря, а море и небо сливаются и переходят друг в друга. И звезды все рядом, и непонятно, где светят. И ты в центре волшебного шара.
0: Ну, если вы не будете смотреть под ноги, звезд станет значительно больше.
1: Ой, Олег, я чуть действительно ногу не подвернула из-за твоих шуток. Так, а что это там?
2: Выпускной бал. Сегодня ведь 21 июня.
0: Между прочим, самый длинный день в году.
1: Это тоже юные исследователи природы говорили.
0: Там тоже. И ты бы это запомнила, если бы была чуть повнимательней.
1: Ой, ну какой ты зануда, Олег. А вообще, это правильно. Устраивают школьные балы, когда впереди вся ночь. И вообще, вся жизнь.
2: Ой, глядите. А вон моя соседка Наташа. Наташ, Наташа! У вас тоже праздник? Ты ведь только перешла в 10 класс. Тебе же еще вроде год учиться.
4: А мы вместе с выпускным празднуем. Так сказать, принимаем у них эстафету старших в школе. Представляете, у них 5 человек получили аттестат с отличием. Мы планируем гулять до утра.
2: Ладно, а нам пора по домам. Завтра ведь у нас все в силе. Приходим к тебе, Марине и к твоему папе на аэродром, на экскурсию.
1: Ага, все верно. И папа велел не опаздывать.
2: Брата точно можно взять?
1: Папа точно сказал, что можно. Он же командир. Он знает. Ровно в 9.

0: Привет. Значит так, ни на какой аэродром мы сегодня не едем. За папой рано утром штабной адъютант примчался. Вызвали его куда-то. Папа форму надел, собрался и выскочил пулей. Велел радио слушать. А по радио обычные передачи, даже новостей не передают. Но говорят, что скоро будет важное правительственное сообщение. А пока ничего не понятно. Ясно только, что мы никуда не едем. Отец запретил нам выходить из дома.
1: Валя, Миша, здравствуйте.
2: Ой, тетя Оксана, что случилось?
1: Сама не знаю, ребят. Но что-то очень нехорошее. Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Мама, мы уже вернулись.
4: Что это вы так быстро?
2: А у нас все отменилось. Марининого папу куда-то вызвали, так что экскурсии не было.
4: Только бы не война.
5: Хозяева, почему дверь нараспашку? Заходи, не хочу. Непорядок. Все за вами следить нужно. Никакой жилищной конторы не хватит.
4: Иван Михайлович, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Значит так, нам в жилконтору пришло задание. Велено в профилактических целях наклеить на окна полоски бумаги или ткани, или бинтов. Фу. По диагонали, крест-накрест.
4: Что, все-таки война?
5: Какая война? Не сейте панику понапрасну, гражданка. Возможно, будут учения или что. Откуда я знаю? Сказано, надо сделать.
4: Гул такой ночью стоял, будто тяжелые самолеты летели. То ли взрывы, то ли что.
5: Говорят же вам, учения. Первый раз, что ли? Вы и паникерские настроения не разводите. Не то... Доложу, куда следует.
4: Ну, что ж, ребята, давайте сейчас окнами займемся. Завтра рабочий день, некогда будет. Я сделаю клейстер, а вы берите старые газеты и начинайте резать их на полосы. Стойте, кажется, что-то по радио. Миша, Миша, сделай погромче, пожалуйста.
6: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление.
4: Молотов.
6: Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну и подвергли бомбежке Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.
3: Мам, на улице все остановилось. Трамваи, машины. Все стоят и слушают радио.
6: Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
7: Я помню, что как только отзвучали последние слова, мимо окон по улице потянулись люди. Кто-то плакал, кто-то о чем-то громко говорил. Кто-то бежал по мостовой, обгоняя всех. В тот момент наша жизнь изменилась навсегда.
4: И все-таки война. Непонятно, за что браться. Надо сходить в магазин. Может, война и недолго продлится, но надо бы сделать запасы. Хотя бы самое необходимое — соли, спичек, мыло, крупы какая будет, макарон. Миша, Валя, возьмите деньги, сходите, узнайте.
3: Хорошо, мы пойдем. Валя, смотри, все куда-то торопятся, бегут, везде очереди.
8: Дети, что вы стоите на проходе, людям мешаете? Нам что, никуда не надо?
9: В магазин.
8: Они разве работают?
3: А вы-то куда бежите?
8: Конечно, на вокзал. Полгорода курортников. Как нам теперь отсюда выбираться? Отдохнули, называется.
2: Ой, Миш, точно, сколько курортников на вокзале. С детьми, с чемоданами, в вокзал словно в осаде. Такая давка.
3: И в военкомате сколько народа. И уже даже с вещами. Это они что ж, на войну?
2: Миш, в магазине не подтолкнуться. Вон какая очередь, через всю улицу.
10: Мужчина, куда вы пытаетесь пролезть? Ваша очередь дальше.
5: Да откуда вы знаете, где моя очередь?
10: Вот ваша очередь, вот дальше ваша очередь.
5: Где куда моя очередь? Где?
10: Вот, пожалуйста,
5: а
10: дальше.
5: А мне кажется, здесь.
10: Вот за этим человеком вставайте, где ваша очередь?
5: Я буду
10: вот
5: стоять там, где стою.
10: А здесь моя очередь.
11: Женщина, это моя куда очередь. Вы собираетесь пролезть? Тут всем хватит.
12: Какой там хватит? Вон цены на базаре уже в два раза выросли. Что будет дальше? Не знает никто. Хватит тут на всех. Как же?
11: А ну, может, до самой осени воевать придется.
12: Да какой до осени? Даже сейчас
11: до осени.
7: С первых мгновений войны в людях стало проявляться то, что было в их душах на самом деле. То, что, может быть, кто-то прятал в обычных обстоятельствах, а кто-то жил с этим и не показывал свои чувства. Одни в первый же день записывались добровольцами на фронт. Другие пытались быстрее уехать вглубь страны. Третьи штурмовали магазины. Страх войны обнажил людей, то, какими они были на самом деле.
10: А ну не пускать в очередь со стороны! Пусть стоят!
11: Не пускать, не пускать!
10: Не знаю,
3: знаешь, Валь, ты иди домой.
2: Ну нет.
3: Ну чего нам на солнце вдвоем стоять?
2: Ну вместе.
3: Ну тут, похоже, не быстро. Может, потом подменишь, если я буду долго.
2: Точно? Обещаешь?
3: А может, папа уже пришел с работы и что-нибудь скажет, что нужно делать.
2: Ну ладно, хорошо. Папа!
13: Привет, дочь.
4: Федор, что теперь будет?
13: Ань, ну что будет? Думаю, трудно придется. Гитлер, это не шутки. Я видел Володю Тихонова из редакции. Ночью дежурил на радио. Ему звонили из области, говорят, что война. Порт бомбят, но он взрывы его и самолетов даже по телефону слышал. А наш, местный главный редактор, не в курсе. И новость поэтому выдать не может. Звонили. Говорят, провокация, несите панику. Вот все и ждут, и ничего не понимают.
4: А что на самом деле?
13: На самом деле никто толком не знает. В завтрашних газетах будет опубликовано выступление Молотова. А еще приказ о введении военного положения почти по всей европейской территории СССР и о всеобщей мобилизации военнообязанных. С 1905 по 1918 годы рождения. Сводок с фронта пока нет, но если придут, поставят в газету в последний момент.
4: Федя, ты про своих родителей что-то знаешь?
13: Связи нет, Аня. Приходится ждать.
4: О, Боже.
13: Может, найдутся знакомые, что расскажут. Да все ждут, когда выступит Сталин. Тогда его речь пойдет сразу в номер. В общем, сейчас все с колес. Надолго никто ничего не знает и не понимает.
7: В первый же день отец попросился на фронт. Был у военкома, просился, но в тот момент ему отказали. Сказали, что пока не призовут, как работника типографии, специалиста важной отрасли. Но отец нам тогда об этом не стал говорить.
4: Обедать будешь?
13: Да, только, пожалуйста, быстро и пойду на работу. Нам сейчас всем велено быть на месте.
4: Ты же в ночную дежурил. И подготовка номера – это же не главного инженера работа. Печатать газету все равно будете ночью, не раньше. Может, поспишь хоть немного?
13: Не знаю, Анюта, сейчас не поспать. Всего очень много, не успеваю.
2: Папа, я с тобой пойду. Мишу подменю, а то он уже, наверное, на солнце измучился в очереди. Мы с ним договаривались.
4: Так, пусть папа спокойно поест. А мы с тобой пойдем вместе. И я еще, может, в санаторий успею зайти, проведу своих пациентов.
2: Мама, ты знаешь, я боюсь. Что будет?
4: Если честно, доча, никто не знает, что будет. Но хочется верить, что наша армия способна отбить наступление и выгнать фашистов обратно. Но, да, возможно, и правда все не быстро.
2: А мы что будем делать?
4: Будем делать, что сможем. Вспомни дедушкино любимое выражение. Всегда делай, что должно,
14: И пусть будет, как будет.
4: Вот, вот, умница. И мы с тобой сейчас должны делать, что должно. Вон, ребятишки в санатории напуганы. Большинство родителей далеко. Может быть, даже там, где уже бомбили. Нужно хотя бы на время отвлечь их от всех этих мыслей и плохих новостей. Ты ведь помнишь главное правило воспитателя? Помнишь?
14: Угу.
4: Ну вот, чем спокойнее, увереннее ты выглядишь, тем спокойнее будут чувствовать себя твои подопечные, да? Все свои страхи и тревоги воспитатели и врачи оставляют за порогом работы.
14: Ну, а если не получается?
4: Должно получаться. Такая работа. И в душе всегда должна жить улыбка, да?
14: Да.
4: Вот, иначе никак. Ее нужно достать и надеть точно платье. Даже если не хочется улыбаться. Ну, давай, улыбнись. Потому что больному и беспомощному еще страшнее, чем тебе. А если он напуган или отчаялся, никакое лечение не поможет. А, вон и Миша.
14: Миша.
4: Миша.
3: Ой, хорошо, что вы пришли. Тут нужно быть всем троим. В одни руки много не дают, а на троих все-таки что-то в запас купим.
4: Здравствуйте. Нам, пожалуйста, мыло, соль, спички, крупу, макароны. Так, дети, что-то еще. Да, масло подсолнечное. Что, дети, что я забыла?
15: Уже это вы много берете, мамаш.
4: Настрой нам нужно.
15: А тут всем что-то нужно. Ну, впрочем, ладно, берите, а то закончится скоро.
4: И что будем делать?
15: Откуда я знаю? Берите, идите.
4: Дети, несите это домой, я пока все-таки забегу в санаторий. Только будьте осторожнее, а то уже скоро начнет смеркаться.
3: Мама, я отнесу все и тоже сбегаю к своим в училище. Не волнуйся, я буду осторожен.
16: Светомаскировка, светомаскировка. Все обязаны обеспечить затемнение. Обеспечить затемнение. Светомаскировка.
17: Так, это чье окно? Почему нарушаете светомаскировку?
2: Окно наше. Наташ?
17: Ой, Валя, я тебя в темноте и не узнала. Приказ вышел о соблюдении светомаскировки в прифронтовом городе. По радио объявляли. Надо все окна завесить чем-нибудь темным. И еще разметку на улицах надо сделать, чтобы в темноте люди и машины не натыкались на бордюры и дома. А вам нужно срочно заняться вашими окнами. Взрослые-то кто-нибудь есть?
2: Нет, все на работе. Постой, это мы прифронтовой город?
3: Как это?
17: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили. Бомбят совсем рядом. Вот тебе и прифронтовой. А пока либо сиди в темноте, либо плотно завесь окно шторами, одеялом. В общем, всем тем, что найдешь. Когда взрослые придут, сделайте как положено. Им уже точно сказали, что нужно.
2: Наташа, ты что-нибудь знаешь?
17: О том, что происходит? Да нет, как и все. Одни разговоры. Страшно и непонятно, что будет. Ни от кого верных сведений нет. Ну ладно, я побегу, мне надо всю улицу проверить. Светомаскировка, светомаскировка! Вас видно, закройте окна плотнее.
14: Миша!
4: Ну наконец-то, Миша! Куда ты пропал? Мы все в сборе, а тебя нет.
13: Привет, сын, мы уже волновались.
3: Пап, мам, нас в училище всех собирали.
2: И что говорили?
3: Разное. Провели инструктаж по маскировке и отправили по домам и дворам.
2: Зачем?
3: Помогать тем, кто сам заделать окна не может.
2: А-а-а.
3: Больным, пожилым там, где дети одни.
2: Одни?
3: Мы сейчас ходили смотреть, не светится ли у кого. Теперь будем каждый вечер по своему району проверять.
2: Угу.
3: Вон, глядите, плакаты выдали.
2: Покажи.
3: Ну вот, велели завтра в определенных точках расклеить. Свет в окне, помощь врагу.
2: О.
3: Ну, вы уже в курсе.
2: Угу, да, приходила Наташа. Им тоже нужно смотреть за маскировкой. Она нам говорила.
13: Мы дома уже почти все сделали. Немного осталось. Давайте поужинаем и доделаем окна. И включите радио. Сейчас должны передавать сводку.
18: Говорит Москва. Говорит Москва. От Советского информбюро. В течение 28 июня наши войска, отходящие на новые позиции, вели упорные арьергардные бои, нанося противнику большое поражение. В боях на Шауляйском направлении наши войска захватили много пленных. На Минском направлении войска Красной Армии продолжают успешную борьбу с танками противника. В районе Львова идут упорные напряженные бои. Наша авиация вела успешные воздушные бои. На остальных участках фронта наши войска прочно удерживают госграницу.
19: Вальхен, я прилетаю завтра.
20: Ты? Из Германии? Как это возможно, Тиль?
19: Это возможно. Сейчас многое изменилось. Вальхен, я хочу увидеть тебя. Нам нужно многое сказать друг другу. То, что мы тогда не успели... Я знаю, что этого бы хотел мой отец, который спас тебя из лагеря. И это для меня важно. В конце концов, в жизни не так много по-настоящему важных вещей. Я точно знаю, увидеть тебя – это важно. Для меня.
20: И для меня тоже.
21: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты. Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении.

Упражнение. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Продолжаем под музыку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим обеими ногами по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим корпусом по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе. В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы. И кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол. И избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Полевая почта радио. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
4: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин рассказал о выборе маршрута для второй ветки Северного потока. И слово «нишевый» претендует на звание слова года. Все подробности далее. Расчеты противовоздушной оборонной группировки войск «Север» за ночь уничтожили 122 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Дроны летели в сторону приграничных районов России. Также за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, противник потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Об этом ТАСС сообщили в группировке. В то же время военнослужащие западной группировки сбили 107 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
14: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильных бригад, бригады территориальной обороны в районах райгородка, Татьяновки, Красного Лимана и Маяков. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, реактивная система залпового огня «Хаймарс» и 3 артиллерийских орудия. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 1 управляемый авиационный боеприпас, 4 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 88 тяжелых боевых гексокоптеров и 8 барражирующих боеприпасов противника.
13: Средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 99 беспилотников самолетного типа ВСУ, а также противник потерял 122 тяжелых БПЛА. Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу, но для минимизации рисков был выбран маршрут по дну Балтики. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью «Вестям». При этом отметил, что отказ Москвы от этого проекта повлиял на нынешнюю позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по газопроводам.
15: Я давно знаком с господином Туском во время подготовки к строительству «Северного потока-2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром. И мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень. Экономическая целесообразность. У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши и Малой Европы. И была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линии по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Ну, прежде всего, конечно, экономического характера. И тогда уже Польша была против. В том числе и потому, что, во-первых, теряются определенные ее экономические преимущества, как транзитной страны. И второе, Польша недополучала, ну, собственно, так и получилось, стала недополучать дохода от транзита наших углеводородов. Эта позиция для меня абсолютно не нова, я ее хорошо знаю.
13: По словам главы государства, политика Варшавы далека от симпатии к Москве. Однако даже там шокирована героизацией нацизма на Украине. Премьер Великобритании Энди Бёрнем в ходе визита в Киев объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет «Скальп» на Украине. Как сообщили в офисе главы британского правительства, Лондон дал согласие на то, чтобы одна из оборонных компаний раскрыла секретную информацию о компонентах для ракеты большой дальности для организации местных сборочных линий на Украине. Как пишет «Телеграф», политик совершает первый международный визит в Киев, чтобы подтвердить неизменную приверженность Великобритании поддержки Киеву. Ожидается, что Бёрнем встретится с Зеленским и возглавит первое заседание так называемой «коалиции желающих» вместе с другими мировыми лидерами. Добавлю, в России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Космические войска провели успешный пуск ракетоносителя «Союз» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве. Старт состоялся в 5 часов 40 минут с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предыдущий запуск «Союза» состоялся 17 апреля. Тогда на орбиту вывели космические аппараты, также запущенные в интересах Минобороны. Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана серьезно ослабили международный режим нераспространения оружия массового поражения. Об этом заявил посол страны в России Казем Джалали. В интервью РИА Новостям дипломат выразил обеспокоенность тем, что Международное агентство по атомной энергии не осудило эти действия напрямую. По его словам, две ядерные державы атаковали объекты, находившиеся под международными гарантиями в неядерном государстве, и это создает опасный прецедент. Новая волна эскалации началась в конце февраля текущего года, когда Тегеран также обвинил Вашингтон в атаках на свою инфраструктуру. 5 партий проходят в новый однопалатный парламент Курултай Казахстана. Как свидетельствуют обнародованные предварительные данные 3 экзит-полов, они набирают более 5% голосов. Абсолютное большинство у крупнейшей партии «Адилет». У нее, согласно всем опросам, более 70% голосов избирателей. В Казахстане накануне прошли выборы в новый однопалатный парламент из 145 депутатов. В избирательные списки были включены более 12 миллионов 600 тысяч граждан. В день голосования работало свыше 10 тысяч участков, в том числе 79 за рубежом. Явка избирателей на момент закрытия участков в Казахстане, согласно предварительным данным Центра избиркома страны, превысила 74%. Некоторые участки продолжили работать за рубежом. Последние в США закрылись лишь к сегодняшнему утру. Выборы проводились только по партийным спискам. Слово «нишевый» может стать главным словом года. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Термин вышел за рамки маркетинга и прочно закрепился в повседневной речи, обозначая не только узкую аудиторию, но и нестандартность или редкость. Статистика подтверждает бум популярности. В 2024 году слово встречалось в СМИ 34 тысячи раз, а в прошлом году уже более 60 тысяч раз. В этом году рост не остановился. За полгода этого года зафиксировано свыше 60 тысяч упоминаний.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2-0 в матче пятого тура российской премьер-лиги по футболу благодаря автоголу полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Бариоса и точному удару Романа Зобнина и поднялся на второе место в турнирной таблице с 12 очками. На 3 больше у лидирующего Краснодара после победы над махачкалинским «Динамо» 1-0. В других встречах дня московская «Динамо» было сильнее столичной родины 3-1, а тольяттинский «Акрон» уступил самарским крыльям «Советов» 0-3. Уфа обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3-1 в матче 8-го тура первой лиги по футболу и поднялась на 6-е место турнирной таблицы. В другом поединке в воскресенье ленинградец и новороссийский «Черноморец» разошлись миром 1-1. Россияне завоевали серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье в Загребе. Российскую команду представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Мухаммаджон Якубов, Савелий Съедин и Илья Заика. Победителем соревнований стала команда Великобритании. Также Даниил Смирнов победил в индивидуальном многоборье среди юниоров. Радмир Мусаев здесь остался третьим. Всего на счету россиян 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали на первенстве в мужском зачете. Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с микста на открытом чемпионате США по теннису. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Медведев должен был играть в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. Теперь она будет выступать вместе с норвежцем Каспером Рудом. Женская сборная России по волейболу победила команду Белоруссии со счетом 3-1 в финале отборочного турнира молодежного чемпионата Европы. Среди игроков не старше 20 лет и завоевала путевку на соревнования. Чемпионат Европы пройдет в Италии и на Мальте в июле 2027 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: Погода.
13: Сегодня в Калининграде плюс 17-19 градусов и кратковременные дожди. В Перми плюс 21-23 без осадков. В Кирове плюс 19-21 дожди и грозы. В Уфе малооблачно плюс 23-25 градусов. В Оренбурге плюс 27-29 градусов. В Казани плюс 23-25 грозовые дожди. В Самаре кратковременный дождь плюс 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 21-23. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, плюс 14-16 днем. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 14, ясно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: сосудистый хирург спас ребенка на детской площадке. Стали известны победители первого этапа конкурса «Народный участковый». Орловский театр «Кукол» попрощается со спектаклем, который шел на сцене 30 лет. Подробности прямо сейчас. Два орловских педагога представят регион на конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Заключительный этап пройдет в Липецке. За победу будут бороться 85 педагогов и 46 воспитателей. Орловскую область представят учитель Жилинской школы Анна Чемерова и воспитатель детского сада номер 77 из Орла Юлия Тихонова. Они продемонстрируют современные практики преподавания, проведут вводные уроки, представят авторские разработки и мастер-классы. Имена победителей назовут 11 сентября. В Ливнах на несколько дней перекроют участок дороги на улице Максима Горького. Там будут проводить ремонт тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 24 по 28 августа с 8 до 17 часов ежедневно на участке улицы Максима Горького в районе дома номер 43, сообщили в администрации города. Жителей и гостей просят учитывать это при построении маршрутов. 10 сентября все участковые избирательные комиссии вновь проведут тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций на избирательных участках. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева. Такие тренировки прошли во всех муниципальных образованиях области. Важная составляющая условий для голосования – это, безусловно, безопасность, подчеркнула Лилия Пеняева.
2: Были обновлены и актуализированы оперативным штабом алгоритмы реагирования на различные чрезвычайные ситуации, в том числе и в случае получения сигнала беспилотная опасность, ракетная. Все члены участковых избирательных комиссий в настоящий момент уже приняли решение о распределении обязанностей. И в эти обязанности входят и меры по сохранности избирательной документации, по действиям, связанным с эвакуацией из помещения для голосования в защитное помещение, в резервное помещение для голосования или в передвижной избирательный участок на базе автобусов, предусмотренные первые, вторые, третьи, для избирательных участков, которые будут работать в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Кроме того, 30 июля уже состоялась общерегиональная тренировка по отработке различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и с элементами эвакуации. Отработали и кино, и представители системы МЧС, и полиции, и, конечно, организаторы выборов смоделировали ситуацию, проводили и эвакуацию, в том числе в резервный избирательный участок и в мобильный избирательный участок на базе автобусов.
1: Такие тренировки прошли во всех муниципальных образованиях области. Важная составляющая условий для голосования – это, безусловно, безопасность, подчеркнула Лилия Пеняева. Сосудистый хирург спас ребенка на детской площадке. Врач Орловской областной больницы Андрей Шалимов гулял со своей дочкой, когда увидел, что ребенок на детской площадке подавился конфетой и нуждается в срочной помощи. Он мгновенно среагировал на ситуацию и за минуту спас жизнь. В Свято-Успенском соборе Орла проведут встречу с родителями перед началом учебного года. Мамам и папам расскажут, как встретить новый учебный год без волнений. На встрече будут присутствовать нейропсихолог, врач-педиатр, детский психолог, учитель начальных классов, которые поделятся своими советами, а также многодетная мама, которая расскажет рецепт красивого и полезного завтрака. Гостей ждут 30 августа в 11:30 в помещении Воскресной школы Свято-Успенского собора. Стали известны победители первого этапа конкурса «Народный участковый». Из 10 представителей 3 прошли во второй тур. Бороться за звание лучших будут участковые по Верховскому району Виктория Наумова, старший участковый по Северному району Орла Ольга Ларичкина и старший участковый по Свердловскому району Алексей Ланин. Новый этап конкурса пройдет в сентябре, затем победитель представит Орловщину на всероссийском уровне. Фестиваль «Сабуровская крепость» проведут в регионе в четвертый раз. Праздник состоится 5 сентября в селе Сабурово. Гостей ждут тематические площадки, охватывающие периоды от Древней Руси и Московского царства до современной России. Будут развернуты исторические лагеря, экспозиции быта, костюмов и снаряжения. Организованы конные выступления, уличный театр, полевая кухня, концерты, интерактивные зоны. Начало в 10 часов, вход свободный. 30 августа в Орловском театре «Кукол» пройдет последний показ спектакля «Еще раз о Красной Шапочке». Зрители могли видеть его на сцене в течение 30 лет. Финальный показ состоится в 12:30, а после гостей ждет встреча и фотосессия с актерами. Отмечается, что одна из кукол спектакля отправится в Дом-музей кукольных историй города Майкоп. И последнее. Россияне рассказали, что думают о российском флаге. Опрос ко дню государственного флага страны провел ВЦИОМ. Больше 80% опрошенных сообщили, что этот символ вызывает у них чувство гордости вне зависимости от политических взглядов и напоминает об общей истории и общем будущем. При этом 9 из 10 россиян называют себя патриотами. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские бадминтонисты стали призерами всероссийского турнира. Соревнования с участием более 200 спортсменов состоялись в Краснодарском крае. В активе наших 5 медалей. 3 серебра и 2 бронзы. Проект регионального департамента физкультуры и спорта «Тренер нашего двора» приглашает жителей Орла, Мценска и Ливен стать частью большого спортивного движения. Участников ждут бесплатные занятия с опытными тренерами. Занятия включают в себя как общую физическую подготовку, так же игровые виды спорта. Расписание в социальных сетях регионального департамента спорта, а также местных спортивных школ. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, воздух прогреется до 21 градуса, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошей вам новой недели!

0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
3: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. В Орловской области будет изготовлено более 10 тонн избирательных бюллетеней. Орловские школьники сыграют в «Умники и умницы». Иммунолог посоветовал, как укрепить иммунитет у детей. –

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Орловские школьники сыграют в «Умники и умницы». Съемки четвертьфинальных игр гуманитарной олимпиады пройдут в Москве в сентябре. О поддержке одаренных детей говорили на заседании правительства региона. На нем побывала Татьяна Курбатова. Она расскажет, какие еще вопросы рассмотрели в минувший понедельник.
1: В начале заседания губернатор Андрей Клычков вручил награды победителям 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их получили главы Должанского района, здесь будет реализован проект «Цветочная площадь», Покровского района, где построят маршрут Зарубина по улицам детства, и Мценского, в котором появится парк, который видел Фета и Тургенева. Каждый муниципалитет получит на реализацию проектов по 72,5 миллиона рублей. Основных же вопросов повестки было традиционно два, начали с коммунальной сферы. В Орловской области в текущем году капитально отремонтируют 5 объектов в сфере теплоснабжения и 32 в сфере водоснабжения. Губернатор Андрей Клычков отметил.
2: Сейчас вопрос обеспечения стабильной работы сферы жилищно-коммунального хозяйства приобретает особое звучание, особенно на фоне вопросов безопасности. Сейчас в рамках нацпроекта запланировано проведение капремонта на 37 объектов в 12 муниципальных образованиях. Уже сейчас заменено 25 километров сетей водоснабжения. В результате для более чем 5000 орловчан качество должно поменяться. В целом в планах текущего года замена 61 километра коммунальных сетей.
1: В текущем году на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры выделено более 350 миллионов рублей, в том числе 227,5 миллионов из федерального бюджета. Все объекты были законтрактованы в установленный срок. Благодаря этому на Орловщине полностью завершен капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения в Краснозуринском, Ливенском, Мценском и Покровском районах. Всего в 2026-м в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» подлежит замене более 58 километров сетей вода и около 3 километров сетей теплоснабжения. Об этом на заседании правительства региона сообщил руководитель департамента ЖКХ ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.
3: Для обновления коммунальной инфраструктуры проведена большая заявочная кампания, что позволило продолжить реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры выделено более 350 миллионов рублей, в том числе 227,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Планируется реализовать 37 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения в 12 муниципальных образованиях Орловской области. Из них 5 объектов в сфере теплоснабжения в городах Ливны и Мценск, 32 объекта в сфере водоснабжения – Орел, Глазуновский, Залегочинский, Колпнянский, Краснозуринский, Крамской, Ливенский, Мценский, Покровский, Свердловский районы. Все объекты законтрактованы в установленный срок. Кроме того, в условиях повсеместного секвестирования средств федерального бюджета нам удалось сохранить экономию, образовавшуюся по результатам торгов, и включить в реализацию проекта 37-й объект стоимостью более 14 миллионов рублей. Это Колпна, сеть водоснабжения.
1: В настоящее время кассовое освоение составляет 166 миллионов рублей. Это более 47%. Работы завершены на 24 объектах.
3: В настоящее время заменено порядка 25 километров сетей водоснабжения. При проведении работ по капремонту применяются современные сертифицированные материалы, имеющие длительный срок эксплуатации. Выполненные работы позволили улучшить качество предоставляемых услуг более чем для 5000 жителей региона. Продолжаются работы по капитальному ремонту на 13 объектах коммунальной инфраструктуры в городе Ливны, в городе Мценск, Орел и Глазуновском, Залегочинском, Колпнянском, Крамском и Свердловском районах. Работы идут в соответствии с планами без отставаний. Показателем эффективности федерального проекта является количество жителей, для которых улучшено предоставление коммунальных услуг. В 2026 году планируется достичь показатель в 102 тысячи человек, для которых которых данная услуга станет значительно лучше. Всего в текущем году в рамках федерального проекта подлежит замене 61 километр коммунальных сетей. Из них 58 километров сетей водоснабжения и практически 3 километра сетей теплоснабжения. Напомню, что уже второй год подряд мы участвуем в данной программе, и по сетям теплоснабжения основное внимание, конечно, уделяется городу Мценску, где износ коммунальной инфраструктуры по тепловым сетям был один из самых больших на территории региона. В настоящее время, по итогам уже прошлого года, мы видим то, что рост износа остановился, аварийные ситуации на сетях коммунальной инфраструктуры значительно сократились.
1: В следующем году Орловщина также будет участвовать в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Заявка от региона защищена, согласована Фондом развития территории и одобрена Минстроем России. Отремонтировать планируют 35 объектов в 12 муниципальных образованиях. В городах Орел, Мценск и Ливны, Залегощенском, Колпнянском, Мценском, Новосильском, Покровском, Сосковском, Шаблыкинском и Троснянском районах, а также в Орловском муниципальном округе. В общей сложности 13 объектов в сфере теплоснабжения, 20 в сфере водоснабжения и 2 объекта водоотведения. Орловские школьники сыграют в умники и умницы. О работе по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Орловской области на заседании правительства региона рассказала руководитель департамента образования Татьяна Патова.
4: В 26-м году департамент образования заключил соглашение о сотрудничестве со студией Юрия Вяземского по организации и проведению регионального этапа гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». На первый этап было подано 62 заявки из города Орла, Залегощенского, Знаменского, Колпнянского, Крамского, Ливенского, Мценского и Шаблыкинского районов, а также Орловского муниципального округа. На сегодняшний день 3 человека у нас являются участниками четвертьфинала. Сегодня на базе созвездия Орла дети проходят подготовку для того, чтобы принять участие в заключительном этапе. Это 3 школьника из школы имени Шурупова Шаблыкинского района, лицея имени Булгакова города Ливны, лицея номер 22 имени Иванова города Орла. Дети, которые продемонстрируют выдающиеся результаты, будут иметь возможность поступить в Московский государственный институт международных отношений. Мы надеемся, что в новом учебном году география участников расширится и количество их увеличится.
1: Съемки четвертьфинальных игр гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» пройдут в Москве в сентябре. Между тем, более 88% орловских школьников учились в профильных классах в прошлом учебном году.
4: В 25-26 учебном году это 619 профильных классов, где обучается чуть более 5000 школьников. Важным вектором профориентации является создание предпрофессиональных классов – психолого-педагогических, инженерных, медицинских, агроклассов, IT-классов, кадетских классов. В рамках регионального проекта «Кадры ВПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в 26 году в школах региона создаются агротехнологические классы. Департаментом сельского хозяйства совместно с департаментом образования утверждена дорожная карта, и с 1 сентября 2026 года на территории региона будут открыты 7 агротехнологических классов в 5 школах. В них планируется обучение 108 школьников. Кроме того, департамент образования в партнерстве с промышленными предприятиями региона разработаны 5 пилотных региональных проектов по бесшовной системе подготовки инженерных кадров школы, СПО, ВУЗ и трудоустройства. Эти проекты также будут внедрены с 1 сентября 2026 года и реализуются совместно с департаментом промышленности Орловской области. Будут открыты 5 инженерных классов в 5 школах.
1: Отметим, в прошедшем учебном году в 12 школах Орла, Болхова и Орловского муниципального округа функционировали 18 педагогических классов. В них обучались 268 мотивированных на педагогическую профессию школьников. А в новом учебном году в 45 общеобразовательных организациях Орловской области будет реализован проект «Алгоритмика». Он предусматривает обучение цифровым навыкам в рамках занятий по внеурочной деятельности.
4: Концепция естественно-научного и физико-математического образования в России, которая утверждена президентом Российской Федерации, задают вектор модернизации содержания, методов обучения и формирования у учащихся ключевых компетенций. В 26-27 учебном году проект «Алгоритмика» будет реализован в 45 общеобразовательных организациях Орловской области для обучающихся 5-9 классов в рамках занятий по внеурочной деятельности по обучению цифровым навыкам. В рамках организованной профориентационной работы для выпускников 9-11 классов осуществляется комплексный подход в оказании методической помощи по выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии. Показатель доля выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам – это химия, физика, информатика, биология, профильной математики – должен составлять не менее 30%. По итогам экзаменационной кампании 26 года данный показатель в Орловской области уже составил 34,8%.
1: По результатам Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года победителями и призерами школьного этапа стали 16 710 ребят, 2116 человек победителями и призерами муниципального этапа. В региональном 237 обучающихся стали призерами и 37 победителями. В заключительном этапе Орловскую область представляли 22 обучающихся. Из них 4 стали призерами по праву, информатике, искусству и немецкому языку. Также за последние 10 лет орловские ребята стали обладателями 15 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых медалей и 33 медальонов за профессионализм по итогам финалов национальных чемпионатов профессионального мастерства.
0: В Орловской области будет изготовлено более 10 тонн бюллетеней. По состоянию на 1 июля в нашем регионе насчитывается 580 931 избиратель. В Орле 233 922 человека. Избиратели Ливен и Мценска получат сразу 6 бюллетеней во время голосования. Это объясняется тем, что выборы в этих городах будут проходить и в Госдуму, и в облсовет, и в местные органы самоуправления. Но запутаться в официальных бумагах не получится, каждая из них будет иметь определенный цвет. Подробности в прямом эфире на радио «Россия Орел» сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
5: Максимальное число бюллетеней, которые получат избиратели, 6. Их получат избиратели города Ливен и города Мценска. Избиратели города Орла получат 4 бюллетени. Наименьшее количество, да. Все остальные избиратели всех иных муниципальных районов и городских округов получат по 5 бюллетеней. Бюллетени будут отличаться на разных видах выборов друг от друга и по размеру, и по цвету. Так, бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы будут иметь синий и зеленый цвет и по размеру превышать все остальные бюллетени. Бюллетени на выборах депутата областного совета будут иметь фиолетовый и пурпурный цвета. Их тоже будет 2, так как применяется смешанная избирательная система, как и в случае с выборами депутатов Государственной Думы.
1: То есть мы выбираем и партии, и человека.
5: Да, совершенно верно. Что же касается местных выборов, по размеру это самый маленький бюллетень, и они будут белого цвета. Что же касается их дальнейшей защиты? Во-первых, цвет – это специальная защитная тангерная сетка, которая наносится исключительно типографским способом. И иначе изготовить бюллетени такого качества и вида невозможно. Угу. Кроме того, участковая избирательная комиссия, получив бюллетени, члены комиссии не менее 2 проставляют свои подписи на каждом абсолютно бюллетене и ставят синюю печать участковой избирательной комиссии. Что же касается дней голосования, как обеспечивается сохранность бюллетеней? Во-первых, все технологическое оборудование, стационарные и переносные ящики, они опломбированы в соответствии с законом. И вскрывается стационарный ящик уже только при подсчете голосов. Что же касается первого и второго дня голосования, то перемещение бюллетеней осуществляется в сейф-пакеты, которые снабжены специальной защитной лентой, при вскрытии которого сразу появляются слова «вскрыто». То есть это незаметно сделать невозможно. И сейф-пакеты, на которых имеют право расписаться и наблюдатели, и они имеют строго определенный номер, который проставляется в акте, они тоже хранятся очень надежно в сейфе, который специально отведен для хранения избирательных бюллетеней. И такие сейфы попадают в зону действия видеокамер или видеорегистраторов, смотря что установлено на конкретном избирательном участке. И есть абсолютно в каждом помещении для голосования. То есть полная сохранность осуществляется. Что же касается двойного голосования, то каждый голос, он, собственно, находится на строгом контроле. И избиратель, когда приходит получать бюллетень, он собственноручно расписывается в книге списков избирателей. Угу. И даже если избиратель обратился в комиссию для того, чтобы проголосовать по месту жительства, то есть на дому, члены комиссии составляют специальный реестр, берут необходимое количество бюллетеней плюс не более 5%, но не менее 2 бюллетеней, на случай, если испортит бюллетень избирателя, голосуя на дому, и выезжают осуществлять голосование. И если в этот период обратится избиратель, который проживает в том же домовладении, с просьбой дать ему еще один бюллетень, то комиссия ему откажет, если не было заранее обращения, и он не содержится в реестре. Поэтому комиссия вернется, оформит все надлежащим образом реестр, и только после этого выйдет вновь и обеспечит возможность проголосовать на дому. То есть двойное голосование даже случайно невозможно.
1: О составе участковых комиссий давайте еще немного поговорим. Как они формируются, как обеспечивается их нейтральность и компетентность? Это же тоже люди, у них тоже свои предпочтения, свое мировоззрение и так далее. Сколько наблюдателей от политических партий и общественных организаций? Ну, вы сказали уже, общественная палата, там 2000 наблюдателей, да?
5: Да. А что касается кандидатов и избирательных объединений, которые выдвигают списки кандидатов, то каждый из них может назначить не более 3 наблюдателей на каждый день голосования. Ну, как правило, по 3 назначают.
1: На каждый участок?
5: Да, на каждый участок.
1: Ух, то есть это набрать...
5: большая армия наблюдателей, да. Но в этом и смысл обеспечения прозрачности, потому что наблюдатели, они имеют возможность поехать и на голосование на дому, и на голосование по дополнительной форме, наблюдать на участке.
1: Ну да.
5: Да, поэтому вот почему мы говорим о ценности наблюдателей от общественной палаты, потому что наблюдатели, которые подготовлены институтами гражданского общества,

0: года, и так как это коллегиальное решение, и решение принимается посредством голосования, отсюда и отдельные мнения. Все же они, конечно, безусловно, бывают, но комиссия обсуждает и принимает решение большинством голосов. Поэтому вот и в этом и ценность, в коллегиальности.
1: О мотивации избирателей давайте поговорим. Какие меры принимаются для информирования наших граждан?
0: Да, спасибо за этот вопрос. Во-первых, начну с того, что начиная с 4 и по 13 сентября обходчики, члены участковых избирательных комиссий, придут в каждый дом, совершенно каждому избирателю. И вот здесь избиратель имеет возможность получить ответ на все вопросы, связанные с избирательным процессом, ну, так скажем, из первых уст. Угу. Что это за проект? Орловщине он уже хорошо знаком. Мы его применяем не первый год. И как бы технологии не входили в нашу жизнь, простое человеческое общение не заменяет ни одна технология.
1: Это правда.
0: И избиратели всегда отмечают это и ждут обходчиков, и нам это, безусловно, очень приятно. Поэтому обходчик, приходя к избирателю, во-первых, он должен обозначить, что он именно обходчик. Представить удостоверение обходчика с синей печатью и фотографии, паспорт обязательно. Каждый обходчик имеет брендированную манишку с эмблемой избирательной комиссии Орловской области, брендированную сумку. А анкетирование осуществляет с помощью мобильного телефона с установленным на нем специальным программным обеспечением. Обходчик уточняет информацию об избирателе, содержащуюся в списках избирателей, и отвечает на все вопросы, которые у избирателя возникли. Бывает и такое, когда с избирательным процессом не связано. Mm-hmm. Но обходчики, они, как правило, хорошо знают своего избирателя, особенно в сельских районах, все равно аккумулируют эту информацию и стараются передать ее в органы местного самоуправления.
1: Обходчики и до труднодоступных деревень дойдут?
0: Абсолютно до всех. Угу. Абсолютно до каждого избирателя «Информ-УИК» будет работать во всех населенных пунктах Орловской области. Избиратель, в свою очередь, должен понимать, что никаких документов обходчик не имеет права спрашивать. Ни паспорт, ни документов на имущество, ничего. Ни спрашивать, ни делать с них копии. Всю информацию обходчик получает от избирателя просто со слов. Угу. Уточняет и записывает ответы избирателя. Учитывая, что «Информ-УИК» будет работать с 4 по 13 сентября, а начиная с 9 сентября уже можно принимать заявление о голосовании на дому, угу. Если избиратель понимает, что ему в дни голосования понадобится голосование на дому, эту информацию он тоже может сразу обходчику сказать и в удобное время, 18, 19 или 20 сентября, к нему придут члены участковых избирательных комиссий и в установленном законом порядке обеспечат возможность проголосовать по месту жительства.
2: Лето, как ни печально, завершается. Подходит к концу и летние каникулы для орловских школьников. Вслед за осенним похолоданием возобновится сезон простуд. Как известно, в большей степени им подвержены пожилые люди и дети. Какие ошибки совершают родители, пытаясь укрепить иммунитет ребенка? Ответить на этот вопрос Елене Литинской помог заведующий отделением онкологии, гематологии и иммунологии НКМЦ имени Круглой Иван Фисюн.
3: Отношение родителей к иммунитету сегодня не всегда верное. Как правило, это крайности. Либо пренебрежение к здоровью ребенка, либо, напротив, ажиотаж на пустом месте. Правильный диагноз может поставить только грамотный иммунолог. И ни в коем случае не интернет, и тем более не публикации в СМИ. Так большинство лекарств, которые предлагает реклама, неэффективны, считает доктор.
4: Они ведь, по сути, либо с неизученным механизмом действия, то есть непонятно вообще, сработают они или не сработают, то есть не прошли достаточное количество клинических испытаний, либо это уже известно неработающие препараты.
3: Если человек раза 4 в год болеет простудными заболеваниями, это не ослабленный иммунитет, это нормально. Как их лечить, не поддаваясь на рекламу? Давайте разбираться. Простудные заболевания условно разделяем на грипп и на все остальные.
4: Грипп как самое опасное простудное заболевание, от которого люди умирали пачками, что называется, когда была эпидемия испанки в начале 20 века. Это очень эпидемически опасный микроорганизм.
3: Есть конкретные противовирусные препараты, которые работают четко против штамма гриппа.
4: Для гриппа тип А это препарат Римонтадин. Это его международное непатентованное название. Препарат дешевый, препарат, который легко доступен в аптеке. Он применяется и для профилактики, и для лечения. И универсальный препарат, который называется осельтамивир. Этот препарат действует и на грипп тип А, и на грипп тип Б, но он немного дороже.
3: Для других вирусных заболеваний конкретных лекарств нет, а препарат

0: препараты, как бы призванные усилить иммунитет, по словам врача, имеют такую маленькую дозу интерферона, что нет смысла их применять вовсе.
1: Когда человек заболевает, у него поднимается температура, и в итоге вырабатывается так называемый гамма-интерферон, свой собственный. До 38,5, да, не надо температуру сбивать для того, чтобы выработался собственный свой интерферон.
0: Иван Фисюн уверен, что большинство рекламируемых препаратов – пустышки. Кроме того, организм сам должен приложить усилия для того, чтобы справиться с инфекцией, и не стоит ему мешать.
1: А если вы не даете ему справиться самостоятельно с этой инфекцией, то вы будете болеть следующий раз, и уже будете вынуждены обратиться к доктору-иммунологу для того, чтобы с этим совсем разобраться.
0: Организму можно помогать справляться с заболеванием. Во-первых, дать ему время побороться, хотя бы 7 дней. Во-вторых, помогать справляться с симптомами, например, если высокая температура, много пить.
1: Если сопли, попарь ноги. Если кашель, подыши 3% раствором соли. Чайная ложка соли без горки на стакан воды. Закапал по 5 мл в небулайзер, подышал, хорошо отхаркивается. Горло болит, какие-нибудь леденцы для горла. И обязательно обильное питье.
0: Не стоит давать ребенку антибиотики без назначения врача. Этими лекарствами лечат только бактериальную инфекцию, но не вирусную. И определить разницу может только специалист. И самое главное – прививать малышу полезные привычки.
1: Научите своих детей мыть руки, и они перестанут болеть инфекционными заболеваниями. Отучите своих детей ковырять в носу, и они перестанут болеть простудой. Отучите себя давать им интерфероны, и они будут легче переносить инфекции. Водите их гулять каждый день, выводите их на свежий воздух. У нас люди гуляют с собаками 2 раза в день, а с ребенком ни одного.
0: Наша иммунная система, уверяет доктор, должна постоянно испытывать нагрузку от хороших бактерий, от хорошего окружения. Мы должны жить в гармонии с природой, и тогда наш иммунитет будет нам отвечать добром.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
3: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Корреспондент ГТРК «Орел» Мария Семак.
5: В Орле я живу с 96 года, со студенчества приехала сюда когда поступать. У меня вообще, в принципе, очень сильно тогда, как-то можно говорить, поразил самое сердце Орел, потому что такой любопытный факт, я когда вышла к подвесному мосту в детском парке, остановилась и посмотрела в одну сторону, в другую сторону, туда, где стоит Центробанк. Я вдруг поняла, и это вот не мистика, это не ложь, это не выдумка, я видела это место во сне. Я вдруг поняла, что я попала в город, который конкретно это место, не могу сказать, что какие-то другие, вот конкретно это место, я в юности, в школьные какие-то годы, я видела вот это красное здание, вот этот подвесной мост, вот эта речка. Какое-то ощущение было вот чего-то родного и узнаваемого. Я очень любила бульвар Победы, потому что это институт, это молодость, это радость, это все, что складывается у тебя в жизни, оно же неотъемлемо, правильно, от тех мест, где это складывается. Поэтому у меня, в принципе, вся жизнь сложилась на бульваре Победы в Институте культуры. Я там и профессию любимую получила, и друзей завела, и мужа встретила, и замуж вышла, и детей своих родила, и жила с ними первых двух, как бы двух из трех, да, сына старшего и дочь. На бульваре Победы, на Угорке, в Институте культуры, все в центре Орла. Я очень люблю наш город, он маленький, он зеленый, он чем-то похож на южный, курортный. Все время кажется, что вот где-то здесь должно быть море, особенно когда ты идешь по улице Ленина. Вот эта брусчатка, цветы, небольшие домики, мост впереди, запах воды и четкое ощущение какое-то складывается, что ты сейчас выйдешь вот вниз туда, спустишься, завернешь за угол, а там море. И самое интересное, что оно не только у меня. Гости, которые ко мне приезжают из других городов и регионов, они тоже это ощущают. Они выходят и говорят: слушай, а у тебя вот точно не на море? Я говорю: точно не на море, но вот здесь есть такая атмосфера, как малыш говорит, вайб такой свой. Но самое-самое-самое любимое место мое в городе Орле, наверное, уже года 3-4, как, если не ошибаюсь по времени, это Парк Победы и Дворянская гнездо. Это те места, где я каждое утро и каждый вечер остаюсь наедине с сама собой, без телефона, без посторонних людей, да и без близких тоже людей, потому что иногда хочется побыть наедине с самой собой. С середины апреля начиная, до середины где-то ноября при хорошей погоде или до конца октября, это тот самый маршрут, которым я хожу два раза в день в обязательном порядке. Я выхожу из дома, и мой путь лежит через Парк Победы и Дворянское гнездо. И с работы я иду в обратном порядке через Дворянское гнездо и Парк Победы. Это тишина. Это птицы, это невероятное ощущение единения с природой, это отдых для мозга и глаз. Это очень красиво. Это очень красивые места. Я иногда себя, мне кажется, веду не совсем адекватно, мне скоро вызовут скорую помощь, ну и бог с ним. Потому что, когда хожу по Парку Победы, я могу остановиться и начать слушать птиц. 8 утра. Прямо в центре Парка Победы я могу встать, поднять глаза в небо и слушать, как поют птицы. А с каждым годом их все больше, они все разные, голоса разные, там живут и бегают белки, там стрекочут какие-то кузнечики. Это такой вот восторг, правда. И когда я подхожу уже к дворянке, есть вот эта лестница, и возле нее стоит клен. Этот клен я периодически осенью снимаю каждый божий день, потому что он так красиво меняется. Ну, весной понятно, летом все-таки в одной какой-то паре, а осенью ежедневно там добавляются краски, там так меняется палитра, это так красиво. Я под ним иногда останавливаюсь и стою на него, смотрю на листья, через него смотрю на речку. А когда выхожу с работы, я останавливаюсь, где вот эта наша ротонда, и смотрю сверху, как менялась дворянка, на все эти дорожки, на людей, на тишину, на речку. Сейчас еще и катамараны появились. И как это все плывет, все это движется, как замирает как-то вне времени. Где-то вообще за рамками, за гранью остаются наши вот эти все события, все вот эти напряжения, все какие-то тревоги. А там живет, наверное, как бы и другие какие-то времена, и, может быть, даже раньше, и, может быть, то, что будет потом, потому что это река, это небо, это дорожки, это зелень, и сейчас это все очень красиво выглядит, и там царит какое-то умиротворение. Дворянка и Парк Победы. Это тот путь, который два раза в день я проделываю и буду проделывать, я надеюсь, всю свою оставшуюся жизнь.
4: Город первого салюта. Город воинской славы. Город-крепость на слиянии Оки и Орлика.
6: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В следующем году в Орле благоустроят сквер Лескова. 47 курьеров на самокатах попались на нарушение правил дорожного движения. Детский корпус Мценской больницы ждет капитальный ремонт. Теперь об этих и других событиях подробнее. В следующем году в Орле реконструируют сквер Лескова. Он победил в конкурсе на первоочередное благоустройство. Мэрия уже объявила конкурс по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации. За это готова заплатить 3,5 миллиона рублей. Сдать проект должны к февралю. 47 курьеров на самокатах попались на нарушение ПДД. Их выявили в ходе рейда. С каждым остановленным доставщиком провели инструктаж и напомнили правила проезда по улицам города, сообщили в управлении госавтоинспекции. Рейды будут продолжены. В Урицком районе в этом году отремонтируют больше 4 километров дорог. Общий объем финансирования составляет 23 миллиона рублей. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказала заместитель главы района Наталья Артамонова.
2: В сельских поселениях проводится ремонт дорог с щебеночным покрытием общей протяженностью 3 километра 275 метров. Это капитальный ремонт уличной дорожной сети деревня Озерова, улица Озеровская, капитальный ремонт уличной дорожной сети поселок Гагаринский, улица Парковая и ремонт автомобильной уличной дорожной сети Юшино-Архангельское кладбище. Поселки Нарышкино средства направлены на укладку нового асфальта на улице Гуськова, общая протяженность 750 метров. В мае завершены и приняты работы по объекту капитальный ремонт улично-дорожной сети в поселке Нарышкино по улице Гуськова от улицы Ленина до дома 47.
1: Гарантийный срок на отремонтированные дороги в Щебне составит 2 года, на асфальтированные 5 лет. Стационар Залегощенской больницы и детский корпус Мценской больницы ждет капитальный ремонт. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Работы проведут в следующем году. На эти цели из областного бюджета направят больше 9 миллионов рублей. Найти подрядчика для создания проекта планируют до середины сентября. Урожайность картофеля в Орловском муниципальном округе составила 360 центнеров с гектара. Отборные клубни уже можно увидеть в орловских магазинах. Поставляют его и в соседние регионы, а также в столицу и другие страны. Стефания Басарева расскажет подробнее.
3: Главный сигнал для аграриев – увядшая, поникшая и начавшая засыхать ботва. Тогда на поля выходит техника с 8 утра до самого вечера. Из-за поздней весны сроки сева картофеля сдвинулись на 20 дней. Однако дождливое лето позволило нагнать. В день один комбайн убирает 4 гектара. Помогает механизатору хорошее оснащение техники.
4: Тут 3 видеокамеры. Одна снимает, вот что в кузове сейчас вот есть, ну как высыпать бункер. Вторая вид сзади. И третий там вальцы.
3: В этом сезоне с механизатором Дмитрием трудится и молодежь. Их задача – отбирать мусор и следить, чтобы техника работала исправно.
5: Закончил 11 классов. Ну, пока лето, можно и подработать. Что, денежка лишняя не бывает. Да, работа пыльная, местами нелегкая, но денежки хорошие тут платят. Научили следить за комбайном, научили там, что пользоваться, где есть какие хитрости.
3: Всего под культуру отведено 650 гектаров. Уже убрано 150. И пока здесь техника работает под открытым небом, в сортировочном цеху упаковывают и отгружают.
6: В день мы перерабатываем больше 350 тонн. Это достаточно прилично. По продовольственному картофелю у нас выходит где-то порядка 10 машин по 20 тонн.
3: На полях сейчас задействована вся техника. Это 12 тракторов, 4 уборочных комбайна на картофеле, 5 на других культурах. Активно убирают зерновые. Озимы, пшеницу, рапс и ячмень. Параллельно ведется сев озимых.
1: В военно-историческом музее открылась выставка «Курская битва. Хроника огненных дней». Гостей ждут больше 100 предметов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Это личные вещи дважды героя Советского Союза Андрея Кравченко, награды и документы Александра Николаева, совершившего танковый таран, мемориальные предметы, переданные героям Советского Союза Михаилом Борисовым, подбившим 7 вражеских танков за 17 минут. Отдельный комплекс посвящен выдающимся военачальникам Курской битвы. Посетить выставку можно до 23 октября. Далее о спортивных событиях и прогнозе погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские стрелки среди призеров первенства России. Соревнования в эти дни проходят в Казани. В турнире принимают участие 398 спортсменов из 32 регионов страны. Орловец Макар Коренков стал серебряным призером в олимпийском упражнении «Пистолет малокалиберный 25 метров». Сергей Мальцев завоевал бронзу в этом же упражнении. В командном зачете Макар Коренков, Сергей Мальцев и Иван Суханов поднялись на вторую ступень пьедестала. Волейболистки «Орла» поборются за молодежный кубок «Протона». Матчи состоятся в Саратове с 28 по 30 августа. Предварительно известно, что соперниками нашей команды на турнире станут дублирующие составы Тульской «Тулицы» и Саратовского «Протона», казанский коллектив «Динамо» «Акбарс» «Ор», а также пензенский коллектив «Университет Визит». Время начала матчей станет известно позднее. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Воздух прогреется до 21 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошей вам новой недели.

0: Реклама.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
6: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. 144 пункта управления БПЛА ВСУ уничтожено в зоне СВО за минувшие сутки. США вступают в финальную стадию конфликта с Ираном. И в Москве начинается смена климатических сезонов. Все подробности далее. Российские военнослужащие в течение минувших суток уничтожили 144 пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины, 82 наземных робототехнических комплекса и 9 станций спутниковой связи Starlink противника. Начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев рассказал о поражении 99 беспилотников самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА ВСУ.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Николаевки, Семеновки, Красного Молочара и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 иностранного производства «Сенатор» и «Хамви», 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии «МСТА-Б» и 2 С-3 «Акация», 42 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 12 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 18 пунктов управления БПЛА, сбиты 22 беспилотника противника.
1: В зоне ответственности группировки «Восток» противник за сутки потерял 53 пункта управления беспилотной авиацией и 9 станций спутниковой связи «Starlink». В то же время бойцы группировки «Север» уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Противник также потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Расчет РСЗО «Ураган» разнес опорный пункт ВСУ и вражеский пункт управления БПЛА на Добропольском направлении. В результате уничтожены опорный пункт противника и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в Минобороны, для выполнения задачи применялся ударный разряд калибра 220 мм. Артиллеристы ликвидировали ключевую инфраструктуру управления дронами и огневую позицию противника в этом секторе. Уничтожение узлов управления БПЛА должно снизить интенсивность разведывательных полетов и диверсионных действий в районе, что позволит стабилизировать обстановку на передовой. В Краснодаре обломки украинских БПЛА в ходе массированной ночной атаки упали на частный детский центр. Двое детей погибли, еще 7 пострадали. Также в больницах находится 2 взрослых. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что целью в очередной раз стали гражданские объекты и мирные жители, в том числе дети. Под удары также попали складские комплексы. Не все вопросы на топливном рынке России решены, но ими занимаются. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава государства отметил, что правительство держит ситуацию на контроле.
3: Позавчера мы встречались и разговаривали на тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да. Конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: С конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива. В июне-июле полные или частичные ограничения коснулись более 80 регионов. Однако с июля в некоторых из них власти начали их смягчать. Владимир Путин называл проблемы на топливном рынке временными. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что меры правительства дают результат. В ряде регионов ограничения снимаются, число работающих АЗС растет, а очереди сокращаются. Соединенные Штаты с началом экономической операции против Ирана подходят к финальному этапу противостояния с Исламской Республикой. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент изданию Financial Times. По его словам, Дональд Трамп и подавляющая мощь вооруженных сил страны в значительной степени разрушили военный потенциал Ирана и ослабили его ядерную программу. Вслед за президентом США Бессент подчеркнул, что объявленная Трампом на прошлой неделе грядущая экономическая операция Вашингтона будет крупнейшим финансовым наступлением, когда-либо развернутым против врага. Потребление алкоголя в России снижается из-за изменения привычек молодого поколения. Об этом заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. Он пояснил, что за последние 15 лет официальное потребление алкогольных напитков на душу населения сократилось почти вдвое, а за 2025 год упало более чем на 7%. Главная причина – возрастной фактор. Поколение Z, то есть зумеры до 28 лет, употребляют алкоголь значительно меньше, чем старшие поколения. По данным социсследований, они проводят досуг почти без спиртного и в зависимости от страны пьют в 2-3 раза меньше родителей и в 5 или более раз меньше бабушек и дедушек. Да, вино у зумеров пока не в фаворе. Пиво и коктейли на первом месте, заключил эксперт. В Москве начинается смена климатических сезонов. Сегодня еще тепло, днем плюс 18-21 градус, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Природа в заключительную неделю уходящего сезона подпишет акт о капитуляции. Начнется преждевременная смена климатического дежурства. В течение сегодняшнего дня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине местами брызнет кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду порывистый. Максимальная температура плюс 18, плюс 21. Атмосферное давление немного подрастет и составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Завтра в столице ожидается ненастная погода, пойдет дождь, а столбики термометров опустятся до плюс 15-18 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Но, как уточнил синоптик, к выходным погода наладится. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева поднялась с 6 на 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер опустилась на 16-ю позицию, Екатерина Александрова на 19-ю, Анна Калинская на 22-ю. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Белоруссии. Дубль Константина Тюкавина и гол Антона Мирончука помогли «Динамо» обыграть «Родину» со счетом 3-1 в столичном дерби в рамках пятого тура российской премьер-лиги по футболу, проигравших мяч забил Кирпоса. В других встречах в воскресенье Краснодар взял верх над махачкалинским «Динамо» 1-0, тольяттинский «Акрон» уступил самарским «Крыльям Советов» 0-3, а московский «Спартак» был сильнее петербургского «Зенита» 2-0. Россияне завоевали серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье в Загребе. Российскую команду представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Мухаммаджон Якубов, Савелий Съедин и Илья Заик. Победителем соревнований стала команда Великобритании. Российская сборная с учетом женской и юниоров заняла первое место в общекомандном зачете. В активе россиян 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Мужская сборная России по волейболу победила команду Кубы со счетом 3-0 в товарищеском матче в Уфе. Ранее россияне обыграли иранцев 3-1 и белорусов 3-0. Российский велогонщик Арсений Любишкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Германии. Победителем стал британец Джордан Кларк. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В финале они были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой со счетом 2-1. В матче за бронзовые награды Елизавета Луткова и Арина Режнова взяли верх над Елизаветой Губиной и Вероникой Плотниковой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 21-23 градуса без осадков. В Пензе плюс 25-27, грозовые дожди. В Ярославле небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. Во Владимире плюс 19-21 градус, в Туле плюс 20-22. В Воронеже плюс 23-25 малооблачно. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса. В Волгограде плюс 34-36. В Краснодаре и Ставрополе плюс 31-33. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 14-16 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, плюс 18-20. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы.
4: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 11 минут и 20 секунд. Точное московское понедельник на календаре 24 августа. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
6: Здравствуйте. Продолжаем знакомить вас с самым важным. Сейчас будем говорить о потребительском аспекте, о том, как правильно расходовать средства.
4: Деньги вперед!
6: Ну, именно так, да.
5: Деньги вперед! Берете вы заемные, берете чужие, отдаете вы свои, причем по очень даже грабительским ставкам, как пишут СМИ, изучившие данные Центробанка. Средние, вернее, даже реальные ставки по микрозаймам подскочили в России до 247% годовых.
6: Давай сразу уточним, это займы сроком до 60 дней и вот такая вот ставка. Дело в том, что законодательно в России запрещено выдавать микрофинансовые кредиты, микрокредиты, да, под величину в 100% и выше годовых. Но что придумали МФО? Они придумали вот такую вот модель. До 60 дней, но 247%. То есть, таким образом, годовая ставка грабительская. Она далеко ушла вверх от тех вещей, которые, в общем, принимала и законодательно ратифицировала Дума.
5: Да, ну таким образом микрофинансовые организации страхуют свои риски, потому что растет количество неплатежей, клиенты рискованные, да, более такие кредиты, которые реже возвращают, они ничем не обеспечены, ну и больше проблемных долгов, естественно, их больше, чем у банков, которые следуют как раз-таки указаниям Центрального банка и внимательнее смотрят на потенциальных заемщиков. И действительно, в банке получить кредит становится все сложнее.
6: Действительно, причина, как указывается в данных Центробанка, рост просрочки, ужесточение урегулирования, ограничение переплаты и скорое введение лимита на число займов в одни руки. Все это ведет к тому, что долговая нагрузка у постоянных клиентов растет, но они не могут выбраться из долгов. При этом доля просрочки больше 90 дней уже превысила треть по микрофинансовым продуктам. Это максимум с 2023 года.
5: Да, вот по поводу 247% и по поводу новых требований Центрального банка, с этого года предельный размер переплаты по микрозаймам сроком до года снизили со 130 до 100% от первоначальной суммы долга. Но вот эти вот двухмесячные займы до 60 дней с реальными ставками 247% все равно не нарушают это ограничение регулятора. Вот законодательство такая интересная штука, что позволяет такое делать. Суть в том, что они выдают на короткий срок, поэтому даже такие безумные проценты в итоге не приводят к двукратной переплате. Она вот как раз и ограничена банком в России. Ну, как это выглядит на практике? Вот посмотрим, что пишут СМИ, да. Если человек берет заем, например, на 50 тысяч рублей, вернуть микрофинансовой организации он должен не более 100 тысяч. Но даже такая сумма может оказаться слишком большой для заемщика с маленьким доходом. Ну и кроме того, при высокой ставке максимальная сумма долга может быть достигнута намного быстрее.
6: Но при этом рынок постепенно уходит от коротких займов. Вот пресс-служба одной из кредитных организаций говорит о том, что во втором квартале этого года на продукты сроком до 2 месяцев, до 60 дней, пришлось менее 18% всех выдач. И за год доля снизилась более чем втрое. Так или иначе, наверное, можно говорить о том, что клиент становится чуточку разборчивее финансово.
5: Ну, чаще всего микрозаймами пользуются молодые люди от 18 до 34 лет и граждане в возрасте 35-44 с доходами значительно ниже средней зарплаты по России. Что же делать с микрофинансовыми организациями? Почему, несмотря на жесткие ограничения, 247% годовых не является нарушением закона? Давайте поговорим с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Аксаков присоединяется к нашему эфиру. Анатолий Геннадьевич, доброе утро.
7: Да, доброе утро.
6: Скажите, почему вот все законодательные меры, мы ведь с вами за этой историей пристально следим, в общем, все эти меры, комплекс мер, призванные ограничить рост процентных ставок по микрозаймам до 100% годовых, как-то вот удивительно приводят к некому обратному эффекту?
7: Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что вы там страсти накручиваете. На самом деле, по моим данным, те, кто занимает вот на короткий срок и, соответственно, платят повышенные проценты, для них нет ограничений по процентам, меньше 1%. И на самом деле такой сегмент не устоявшийся. При этом, когда человеку срочно надо что-то выкупить, и для этого он готов взять на очень короткий срок займ и выкупить то, что необходимо. Такая возможность у нее есть, не к бандитам обращаться, а именно в официальную структуру для того, чтобы такую операцию осуществить. Но еще раз подчеркну, те, кто вот не отрегулировал с точки зрения верхнего предела процентов, их менее 1%. Все остальные сегменты рынка, там, где вот мы установили, сначала 130%, с 1 октября этого года будет 100% ограничений. Они стабильно развиваются, там такого роста не наблюдается, и никаких страстей, о которых вы говорили, нет. Поэтому я бы, так сказать, меньше эмоций включал в этот процесс, а реальную статистику. Мы установили, что может быть вот такой верхний предел по займам, получаемым в микрофинансовых организациях, 2 может, то есть по 100%, не больше 2 займов вы сможете иметь с 1 октября. А с 1 марта следующего года уже только один займ может быть 100%. То есть, если вы захотите получить несколько займов, вам будет отказан в этом плане. И, соответственно, вы не сможете брать займ для того, чтобы погасить предыдущий займ. У нас была ситуация, когда человек попадал в долговую кабалу, он брал займ, у него набегали проценты, соответственно, микрофинансовая организация говорила, бери еще один займ больше, но под очень высокий процент. Ну и таким образом набегала вот долговая кабала, которую включались наши граждане. Мы установили, обложили вот такие действия микрофинансовых организаций, ну и, соответственно, рассчитываем на то, что вот такой долговой кабалы формироваться не будет. Причем этот 100% займ включает в себя не только процент по займу, но и если будут появляться там штрафы, пени в случае неуплаты, все не должно быть выше 100%. Это тоже нужно знать.
5: А правильно я понимаю, что кредиты даже в микрофинансовых организациях станут менее доступны, и в связи с этим возникает вопрос, а куда тогда пойдут эти граждане? Ведь все-таки чаще всего клиентами микрофинансовых организаций являются граждане, которые занимают до зарплаты.
7: Ну, во-первых, понятно, что Центральный банк будет регулировать и смотреть за действиями микрофинансовых организаций. Там злоупотребление и в том числе финансовым положением людей, и недобросовестные действия наблюдаются. И, очевидно, ЦБ должен за этим следить. Но, во-вторых, все-таки там намного мягче условия. Главное, что там не надо иметь залог для получения займа. Ну и можно за короткий срок, там, я видел объявление там, за 5 минут, за 5 минут оформлять или нет, но в любом случае намного быстрее можно оформить займ для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. Но при этом придется платить более высокие проценты, в том числе потому, что нет залога, есть риски у организации. Вы сами сказали, что растет доля невыплат по вот таким микрозаймам.
5: Вот хотелось бы как раз, Анатолий Геннадьевич, понять, а много ли таких невыплат, и вообще насколько микрофинансовые организации устойчивы, если смотреть на них, как на те же банки, например, да, у банков все строго и жестко. А что с микрофинансовыми организациями, насколько они устойчивы?
7: Объем выдачи, во-первых, микрозаймов где-то стабилизируется на уровне 520-530 миллиардов рублей. Это, в принципе, незначительная доля нашего финансового рынка. Там, скажу, объем кредитов – это более 60 триллионов рублей. То есть, ну, в сотни раз выше, чем доля займов, которые выдаются просто микрофинансовым организациям. Ну, просто это более шумная часть, и на нее больше обращают внимание. Ну и больше 10% точно это та часть, которую мы выдали и не возвращают микрофинансовым организациям. Просто в силу разных причин, в том числе в силу той, о которой вы сказали, это, как правило, низкооплачиваемая часть нашего общества. Но многие берут займы для того, чтобы решать жизненные проблемы. Им срочно нужны деньги на короткий срок. И пока оформишь кредит в банке, это время... И микрофинансовые организации позволяют людям решить их проблему.
6: Да, Анатолий Геннадьевич, спасибо большое. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Что касается просрочки, да, очень важно, конечно, понимать масштаб бедствия. Да, данные Центробанка, данные финансового регулятора, доля просроченных на 90 дней кредитов в портфеле микрофинансовых организаций выросла до 34%. Мы уже сказали, что это максимум с конца 2023 года. Так что ситуация, мягко говоря, не совсем такая радужная. Далее обсуждаем. С нами на связи директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Доброе утро. Вот Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал, что доля таких высоких займов не более 1% у микрофинансовых организаций. И закон они, по сути-то, не нарушают, несмотря на то, что закон достаточно жесткий, и Центральный банк очень сильно регулировал микрофинансовые организации, да, после многочисленных жалоб граждан. Но что же делать так, чтобы не было 247% по коротким займом, да, на 2 месяца, да, в год выходит не больше 100. То есть они выполняют требования закона. Но это же грабеж среди бела дня. Причем абсолютно официальный, по договору и с подписью, и печатью между тем. Потому что когда гражданин берет 50, отдает 100 за 2 месяца, по-моему, это перебор.
8: Да, конечно, это всегда. И сейчас, глядя на ипотеку тоже, мы понимаем, что вдруг неожиданно за там 15-20 лет вы выплатите стоимость 3 квартир, покупая 1, а то и 4. Так что в этом отношении, наверное, все-таки жесткая денежно-кредитная политика является причиной, по которой сегодня для нас всех, а мы, наверное, уже... Тяжело найти человека, который бы когда-то не брал кредит или не имеет один, а то и больше кредитов. То есть в этом отношении это современная тенденция, тренд финансовый, он достаточно удобен. Раньше мы брали до зарплаты у соседей, еще как-то договаривались. Сегодня мы понимаем, что банки на вот это микрофинансирование, микрокредиты не хотят идти, не готовы, им это не интересно. Но вот это и есть такая рыночная, что ли, экономика, рыночные отношения, там, где вам необходимы деньги на неделю, на две, и вы нигде не сможете их взять и готовы их взять под любые условия, потому что дальше у вас зарплата, премия, еще что-то придут, вы понимаете эти доходы, и вы сможете погасить. Вот вопрос в том, что Центральный банк и сегодня тоже продолжает ужесточать требования и к микрофинансовым организациям. С одной стороны, хорошо, когда это относится к регулированию, но с другой стороны, когда вот подобного рода ограничения не приводят к формированию порой даже такого черного рынка, где вы, боюсь, можете завтра уже не получить кредит официально ни в банке, ни в микрофинансовой организации, и все равно вам эти деньги необходимы. И вы пойдете по сайтам, там, где вам готовы предоставить, а там будут условия еще более жесткие, где ваши интересы будут менее защищены. И мне кажется, граждан надо предупредить о том, что лучше воспользоваться официальными источниками, пускай, может быть, иногда они достаточно дороги, но там вы сможете воспользоваться юридической и правовой защитой.
6: Да, Константин Васильевич, вот смотрите, когда мы говорим о рынке микрофинансовых организаций, вот смотрите, есть законодательные ограничения, они находят лазейку так, чтобы зарабатывать еще больше. А вообще, вот мы уже говорили об устойчивости этого бизнеса, и хочется понять ваш взгляд, вашу точку зрения. Ведь банки у нас закладывают капитал на разного рода суды, которые могут быть не возвращены, да, резервы отчисляют. А микрофинансовые организации как функционируют? Они тоже должны отчислять резервы? Или же у них финансовая модель, что называется, двое из десяти будут платить, а мы уже в плюсе, остальных даже искать не будем?
8: Нет, безусловно, там тоже Центральный банк у нас не дремлет, он обеспечил такую устойчивость финансовую для микрофинансовых организаций с точки зрения резервов. Здесь просто стоит помнить, что у банков, например, собственный капитал – это а-ля там плюс-минус 10% от тех средств, которыми они управляют. Микрофинансовые организации – это средства, которые инвестировали, ну, по сути, предприниматели, граждане, да, то есть это не что-то там из воздуха или каким-то иным образом полученное. Так что, конечно, доходность там 247% – это перебор, но, с другой стороны, она рождается из текущих затрат, из вот этих бесконечных важных, безусловно, условий оформления договора. И там более, по-моему, 90% уже микрофинансовых организаций договора заключают онлайн. Да, и мы тоже с вами обсуждали эти ужесточения условий и требований к онлайн-регистрации. И это все как раз приводит в том числе к удорожанию услуг микрофинансовых организаций, к их дополнительным расходам. Но эти расходы необходимы с точки зрения безопасности, с точки зрения криптобезопасности прежде всего. И опять же для нашего с вами успокоения, что никто за нас не получит от нашего имени кредит микро и макро и любого другого. Так что здесь все-таки баланс безопасности и доступности, он, к сожалению, приводит к тому, что эти услуги становятся более дорогими. А пока
5: да,
8: мы
5: вот
8: готовы
5: смотрите
8: за них платить, да, все поэтому и пользуется спросом.
5: Константин Васильевич, вот не хочется, чтобы это настолько пользовалось спросом. Понятно, понятное дело, что хочется, чтобы расходы каждого гражданина были ниже, чем его доходы, да, умение откладывать, финансовая грамотность и многое другое. И поэтому хочется иногда напугать людей, и я надеюсь, вы мне в этом поможете. Потому что последствия неуплаты микрозайма бывают достаточно серьезные. Это и не только испорченная кредитная история, ведь если вы пошли в микрофинансовую организацию, скорее всего, она у вас уже испорчена. А чем грозит невыплата и неуплата микрозайма? Давайте вот по-честному расскажем гражданам.
8: Да, здесь я тоже готов присоединиться, что трезвый и такой здравомыслящий подход необходим, особенно для тех, кто очень любит взять 3 и более кредита, использовать более 50% своего дохода на выплату вот этих процентов всего остального. Так что это грозит, ну, как минимум, банкротством физического лица. То есть там вы теряете свой социальный статус. Вам уже никогда никто не даст кредита. С точки зрения работодателя тоже. Иногда они проверяют и пытаются проанализировать ваш профиль социальный. Ну, и, по сути, отмыться от этого, наверное, становится невозможным. Так что в этом отношении, конечно, несмотря на мизерность суммы, репутационные и последствия с точки зрения дальнейшей профессиональной и всей прочей деятельности могут оказаться безвозвратно потерянными.
6: Да, фатальными. Спасибо, Константин Васильевич, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи. Ну и правильно, да? Уже получается, если вам недоступны классические кредиты в банках, вы идете и берете в микрофинансах.
5: Главное возвращать, потому что принудительное взыскание, судебные разбирательства и дорогие адвокаты – это то, что вас ждет за маленький кредит, который вы взяли и не вернули в микрофинансовую организацию.
6: А еще и, возможно, отъем вашего имущества, движимого и не очень. Так что будьте очень внимательны.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
10: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Журналы точного времени.
1: 8:31, 57 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром «Сигналы точного времени». 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
2: Напишите нам, есть ли топливо в вашем регионе, стоите ли вы в очереди, есть ли 95-й, потому что в некоторых только, например, дизель продается, есть ли у вас ограничения по продаже. В общем, интересный срез по стране хотим получить. И вот, кстати, накануне Владимир Путин сделал важное заявление о ситуации с топливом в стране. Он признал, что определенные неудобства для людей есть, но правительство России должно держать тему под контролем. И Владимир Путин также указал, что хоть и не все вопросы решены, но они решаются. А вот только накануне президент встречался с председателем правительства Михаилом Мишустиным, и он держит эти вопросы на контроле. Накануне, кстати, в правительстве заявили об ожидании роста поставок топлива на рынок.
1: Действительно, в том числе после выхода некоторых нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Лето, конечно, плановый ремонт НПЗ, никуда от этого не деться, Минэнерго все это дело курирует, вся информация, разумеется, есть на этом сайте, на сайте ведомства, но ситуация требует энергичных решений, в том числе от правительства, от вице-премьера, который курирует этот блок, от Александра Новака в том числе. И он говорит о том, что готовится предложение, чтобы перенести сроки модернизации ряда НПЗ. Это не только ремонт и модернизация, это нечто более такое, знаете, протяженное по времени, как я понимаю, мероприятие. И, в общем, идут переговоры с малыми и средними производителями топлива. В общем, все для того, чтобы обеспечить насыщение рынка бензином.
2: Ну, есть регионы с топливными трудностями, сложностями. Даже в Москве не всегда есть бензин. И вот лично как автолюбитель проехала все выходные за рулем и, наверное, встретила, наверное, каждая пятая-седьмая заправка только имеет в своем распоряжении какой-либо бензин. То есть либо 92-й, либо 95-й. Так продается только дизель. Там, где есть бензин, очереди километровые. То есть, ну, это час-полтора, наверное, вы проведете в очереди для того, чтобы заправиться. Ну, вот, что касается Роснефти, до 50 литров можно заправить. То есть полный бак среднестатистической машины заправить можно. На некоторых других, на Лукойле, например, 20 литров ограничения. Но бензин где-то присутствует. Да, это вторая волна трудностей. Но, тем не менее, она, если смотреть на статистику, охватила всего 1.5% АЗС в России. Есть другой вопрос. Спекуляции. Есть частные заправки. Да, понятное дело, что они покупают бензин гораздо дороже. Они покупают по биржевым ценам, которые гораздо выше, чем те, что мы видим на обычных заправках. Ну, меня удивило, например, 115 рублей за литр 95-го на частных заправках. Он есть. Пожалуйста, покупайте. Но бак обходится, конечно, слишком дорого. Вопрос решается. Сейчас, по прогнозам, уже пара-тройку недель, и пик спроса топлива, летний пик, он традиционно, да, встречается, он спадет и станет легче.
1: Но тем более, что правительство держит руку на пульсе, как было сказано. Минэнерго и ФАС подпишут с независимыми малыми и средними НПЗ типовые соглашения для того, чтобы увязать оптовую цену топлива для независимых АЗС. Ну и насчет импорта мы тоже знаем, что импорт топлива уже тоже запущен.
2: Значит, решится проблема с трехзначными ценами.
1: Возможно. Спросим ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта финансового университета при правительстве Игоря Юшкова. Игорь Валерьевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Как вы оцениваете ситуацию с топливом на внутреннем рынке? Как импорт помогает ситуации? Ну и вот те самые низкоклассовые топлива Евро 2, 3 и 4.
3: Ну вот действительно, в общем-то, мы сейчас переживаем, наверное, вторую волну. И зачастую, так, по ощущениям, по крайней мере, она может быть даже более острая, чем первая. Потому что в первую... В чем специфика была, что постепенно не хватало и дизеля, и вроде как равномерно топливо там поступало, его не хватало, появлялись вот эти большие очереди. Сейчас же мы видим, что больше не хватает бензина, Вот, хотя при этом дизель, в общем-то, есть. Поэтому здесь определенная специфика и отличия, они тоже присутствуют. Но август, как вы правильно отметили, это пиковый объем потребления бензина, опять же, прежде всего. Дизеля тоже много потребляется, но у него пик растянут во времени. И в сентябре, в общем-то, тоже дизеля будет потребляться много, потому что сельское хозяйство на себя много оттягивает. А вот по бензину, тут динамика, я думаю, что будет довольно стремительная. То есть сейчас пиковый объем потребления, и к 1 сентября уже начнется снижение, потому что люди возвращаются в города, и дальних поездок становится меньше. И с юга больше на север мы уйдем с точки зрения объемов потребления, потому что сейчас очень многие люди ездят на машинах к морю, и в том числе из-за того, что ряд аэропортов у нас закрыт, например, Анапа, и люди вынуждены ехать именно на частных своих автомобилях. И бензин потребляется именно в гражданском обычном секторе легковушек. Поэтому, когда они возвращаются в города, то в Москве, например, объем потребления даже немного увеличивается, как правило, но при этом в целом по стране бензина потребляется меньше. И чем ближе к зиме, тем меньше объем потребления бензина, поэтому рынок стабилизируется. Но и с точки зрения предложения мы видим, что да, вот Александр Новых заявлял, что несколько НПЗ уже выходят из ремонтов,

0: Но в регионах по-разному ситуация обстоит, еще из-за того, что где-то доминируют независимые АЗС, то есть их больше по количеству заправок, а они приобретают через трейдеров, через биржу, в общем-то, топливо, и там цены значительно выше на оптовом рынке, чем при работе вертикально интегрированных компаний. И вот там, где Винки, скажем, их заправки доминируют, вот там ситуация легче с точки зрения наличия топлива и цен, как вы правильно отметили, то есть зачастую чуть не в два раза дороже цены на топливо на независимых АЗС. Поэтому и регионы, в общем-то, те, у кого больше независимых, там и цены выше, и реже, скажем так, встречается вся номенклатура топлива. Но будем надеяться, что в ближайшее время ситуация улучшится. Вот даже сейчас новости поступают, что не только танкер из Индии пришел, но что вроде как приходит танкер еще на юг, на Черное море, в один из портов из Турции. Вот, и вроде как чуть ли не 5 танкеров таких забронированы. Вот, поэтому еще и внешние поставки, в общем-то, тоже идут.
1: Поэтому должны посмотрим. Поддержать рынок, да. Вот нам пишут наши слушатели. А Валерий пишет, пока туристы по домам не разъедутся, так и будет. Стоишь в очереди с 10 машин, 7 с других регионов. Ну, здесь я вам могу ответить только то, что у нас поставить автомобиль на учет можно в любом подразделении ГИБДД на территории России, но это не меняет правила про код региона. Если вы обращаетесь в любое отделение, все равно у вас по прописке, то есть код вашего домашнего региона. Так что, возможно, это люди, ваши соседи, просто они зарегистрированы в другом регионе. Так что не надо думать, что это туризм. Ставрополь. Бензин можно приобрести в 6 утра, и то на отдельных заправках. А частники, которые продают по завышенным ценам, этих надо в каталажку и в тюрьму. Беспредел. Вот так наши слушатели отзываются. Ну, здесь надо разбираться, потому что если это независимая компания, и она покупает по этой цене, она не может дешевле продавать. Ну, логичнее, правда? Если она покупает на свободном рынке топливо. А если она уж совсем потеряла границы, да, как это было в некоторых регионах, и, кстати, там дела завели за такие вещи и устроили проверки, то да, надо проверять каждый конкретный случай. Если такие есть, не забывайте об этом пожаловаться.
2: Вы знаете, Игорь Валерьевич, давайте с вами уточним вот еще какой-то нюанс. Вы упомянули про белорусские НПЗ. Мы знаем, что они новенькие достаточно, да, хорошо, значит, перерабатывают, глубина переработки и так далее, перерабатывают российскую нефть, да. Мы знаем этот феномен. А там же ведь тоже будут плановые ремонты НПЗ. И тогда за счет каких поставок мы можем компенсировать импорт? Давайте назовем страны. Насколько я знаю, Индия, да, вроде бы как может поставить нам топливо. Какие еще страны?
0: Да, из Индии один танкер, каких условиях? Один танкер, как минимум, из Индии пришел в Мурманск, там он разгружается и сейчас поступает уже как раз на российский рынок. Вот. И для того, чтобы цены на нефтепродукты у нас не выросли до уровня мировых, вот когда мы из Индии, например, закупали, то были приняты поправки законодательства, которые предполагали, что по сути, из бюджета государства компаниям компенсируют разницу между внешними ценами и той ценой, которую она хочет видеть на внутреннем рынке. Поэтому им выплачивают вот этот демпфер на импортный бензин. С белорусами здесь у нас единый рынок топлива. Белоруссия, Казахстан, Россия, в общем-то, у нас единый рынок нефтепродуктов, поэтому тут таких проблем не возникает. Вот, поэтому цены подняться не должны. Но вот, опять же, второй источник из дальнего зарубежья, если мы говорим, это вот Турция. И это тоже, по сути, из российской нефти, в общем-то, сделаны нефтепродукты. Вот. И вполне возможно могли бы быть закупки из Китая, но тут скорее для Дальнего Востока, если бы возникла такая необходимость. Пока что мы на Дальнем Востоке такой резкого дефицита не видим, чтобы необходимо было закупать из Китая. Но теоретически у них есть тоже излишки мощностей, они экспортируют периодически бензин. Вот основные это клиенты, это дружные все российские страны, они все покупают фактически российскую нефть, перерабатывают, теперь вот, к сожалению, мы вынуждены импортировать у них готовые нефтепродукты. Но я думаю, что расчет в основном не на увеличение импорта из ближнего или дальнего зарубежья, а расчет на то, что просто мы сами уже сможем себя обеспечить нефтепродуктами и, в принципе, откажемся от импортного топлива.
1: Да, но есть еще одна деталь, что не только российские граждане ищут бензин по заправкам, но и ситуация в странах СНГ и Азии остается непростой, в частности, в Монголии, в Киргизии.
0: Да, и тут действительно мы были основным поставщиком для них и остаемся, на самом деле, потому что вот эти ограничения на экспорт бензина, дизеля, там, авиакеросина, они действуют как бы

0: для стран, где нет у нас межправ соглашения. А с и Киргизией, и Монголией, и странами ЕАЭС у нас, как правило, есть межправ соглашения. И в Центральной Азии мы продолжаем поставки, но только жестко в рамках межправ соглашения тех объемов, которые там прописаны. Но всегда они запрашивали дополнительные объемы. Вот в чем для них проблема. И Россия их раньше удовлетворяла, теперь нет. Теперь этого не делает. Только то, что, в общем-то, вот этот минимум, который прописан был в документах, мы выполняем свои обязательства. Этого им не хватает, поэтому они закупают, в общем-то, у других производителей. Как правило, это тот же самый Китай, ну, прежде всего, для Киргизии и Монголии. Вот они берут, в общем-то, у Китая, потому что тоже с ним поставки, в общем-то, простые, недалеко с точки зрения, как бы, альтернатив, потому что иначе надо бы покупать где-то, там, не знаю, у Индии, у, не знаю, у европейцев-то особо тоже излишков нет.
1: Да, и не факт, да, что Таджикистан в Иране закупает.
2: Спасибо, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Обсуждали ситуацию с топливом, которая складывается у нас внутри страны. Ну и понятно, что нужно балансировать рынок топлива за счет импорта, о чем, собственно, сообщил на днях вице-премьер Александр Новак.
3: Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
6: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
7: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
6: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
7: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
6: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
7: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
6: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о мувере и приобрести его?
7: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
6: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие мувера?
7: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
6: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
7: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. Имувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение.